0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжоро. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсызба.
5: Бонжоро.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Bonjour. Assalamu alaikum. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
1: Konnichiwa.
3: Salamat sima.
4: Bonjour.
3: Привет.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: У нас трагедия, товарищи. Шоколадка Аленка похудела. В очередной раз.
4: Сколько
3: на самом
4: она
3: деле.
4: Теперь грамм?
3: 75 граммов. При
4: там
3: этом
4: была 100, да?
3: Была сначала изначально. 100, потом до 90, да, уменьшили. Сейчас до 75. Причем прикол, что это старая методика. Они размер шоколадки не меняли, а сделали углубление в ней.
4: Либо
3: вот эти
4: площи ее делают.
3: Да, да, ну тут нет, тут прям вот это, знаешь,
4: там
3: когда
4: в плиточках
3: углубление. И вот такая вот фигня. Понятное дело, что, да, конечно же, говорят, что это, ну, сейчас никак по-другому. Но меня больше всего напрягает, что Аленка на этикетке не меняется. Мне кажется, что она должна
4: тоже худеть?
3: Да, все хуже и хуже, и должно становиться у нее уже все круги суши, под глазами.
4: Суши,
3: да,
4: ну, она уже лялечка маленькая.
3: Ну
4: девочка.
3: Да, но, в общем, я к чему это все? Я думаю, что надо шоколадку тоже переименовать, и она должна называться не Аленка, а Алло, вы что творите-то?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на радио Пилот.

0: Доброе утро. 7:03 в Екатеринбурге, 22 июня, понедельник на календаре. За окном, ох, даже не смотрела, сколько градусов, но там влажно, тепло, и ночью, конечно, грохотало. Но я лично ничего не слышала. Я только по новостям посмотрела.
1: Это как... где это у вас грохотало? В постели у вас грохотало?
0: Какие были грозы, ливни в городе?
2: Ну, вот этот дождь мне испортил поездку на велосипеде сегодня. Я хотел на велике рвануть.
3: Ты, главное, вернулся, видишь.
2: Да, вот это я, хорошо. Главное, долетел, и уже хорошо. Но я приехал, это когда получается? В субботу я приехал в аэропорт Шереметьево.
0: Да.
2: Тишина, народу мало.
0: Так.
2: Я такой думаю, что это все поулетали, что ли? Оказывается, многие отказались, билеты поздавали.
0: Ну, понятно, значит, есть, были причины.
2: Да. И я очень рад, что меня особо без задержек отправили домой. Я даже как-то вот в этот раз и в Сочи слетал без задержек особо. И
0: ну, просто повезло тебе.
1: Но это уже как лотерея, знаешь, повезет, не повезет, да.
2: Но это мне повезло еще туда, на самом деле, прилететь, потому что я туда летел, у меня была... Там зазор был примерно 2 часа, ну, то есть мне надо было очень быстро успеть, и, слава богу, все более-менее нормально. Да, с задержками, конечно, там на 1.5 часа, но тоже нормально. То есть я считаю, что сейчас вот эти задержки ерунда. Но самая дичь, конечно, это то, что раздувается вокруг бензина. Я вот тоже, проезжал в сторону аэропорта, видел две заправки. На одной стороне, значит, красная, а на другой какая-то, ну, такая, типа, не знаю этих названий. В общем, на одной, на официальной, федеральной, нормальная цена, а на другой на 25 рублей больше.
0: Да.
2: Что творится вообще, это спекулянты сплошные. Ну, а мы начинаем новый день, ребята. Сейчас вот солнышко выглядывает, уже начинает разогревать полностью все.
1: Погода тоже спекулирует, знаете.
2: Да, сегодня будет жарко, поэтому готовьте шорты, юбки, вот это все. Начинается катапульта, и мы будем здесь до 11 утра, так что всем здрасте. Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
8: Застройщик ОАЗ Правобережный Сити. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Атлантик Про. Таганская 77.
10: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
14: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
17: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
18: Застройщик ОАЭ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Тепло ли тебе, девица?
14: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
19: Да, Стало быть, пора в «Прайм-сервис».
13: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
21: Катапульта.
22: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Спонсор афиши ООО «Территория Улыбки Центр», сеть стоматологических клиник «Территория Улыбки».
1: Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Это я.
0: Доброе утро, 7 часов 12 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Сейчас расскажу о том, куда можно будет сегодня пойти. У нас же в городе стартовал театральный фестиваль «Коляда Плейс». Впервые без основателя. Вот, ну, главный там сейчас Олег Ягодин. Вот, и много очень театров приехало и поддержать спектакль, чтобы дело продолжалось. В общем, сегодня спектакль есть в «Коляда» театре непосредственно. Верхнеуфалейский театр «Вымысел». Спектакль называется «День яйца».
3: Уфалейский театр?
0: Верхнеуфалейский. Вот. А если наши театры не относительно к фестивалю, прекрасный спектакль, очень хвалят в доме актера спектакль «Чайка», ну, понятно, по Чехову, и это в доме актера, и все пространство особняка будет декорацией для спектакля. То есть это, ну, по-моему, там не совсем прямо иммерсивный спектакль, но это все-таки, ну, в общем, задумка интересная. Да, еще из интересного на этой неделе будет выпускной. Глобальный, да,
4: общегородской.
0: Общегородской. Ну, я понимаю,
3: а
0: так что,
3: день?
0: Во-первых, 26 числа на УГМК арене. Но я думаю, что там
2: это
0: будет
2: пятница.
0: Все-таки. Да, будет, что там будет закрытое все-таки больше мероприятие для тех, для отдельных, кто билеты получил, потому что там будет Ваня Дмитриенко выступать для выпускников. А вообще будет в парке Маяковского очень большая программа. Пишет, что будет хедлайнер Бурито, и вообще будет очень много зон, там разных тематических, больше 20. Ну, в общем, там будет большая очень площадка, и там, по-моему, всех даже будут пускать. Для, отдельная какая-то для выпускников зона, а так вообще всех. И что еще можно из спектаклей вот посмотреть? Привозные спектакли во Дворце молодежи на этой неделе 24 числа. Спектакль «Ночной гость». Играет там Евгений Дятлов, Екатерина Волкова. И, ну, такое прямо тихое семейное счастье вдруг стало рушиться благодаря «Ночному». Или из-за «Ночного гостя».
3: Что, ежик пришел?
0: Пришел и вот навел суеты. А как?
5: Утреннее шоу на радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Это что, цены? Да вы шутите!
8: Какие шутки? Просто это «Территория улыбки». Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
7: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант «Штрауман» с установкой всего 39 900 рублей.
8: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
7: Подробности в стоматологиях «Территория улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
8: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Реклама.
9: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
10: Шедевр.
9: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
10: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
9: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
10: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
12: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
13: Границы Европы и Азии.
14: Лучше майонез. Уральский рок.
15: Три десятки. Такси нашего города.
16: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
17: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: Ого! А что это у вас тут происходит?
19: Мы построили катапульту.
20: Но она не работает.
19: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
20: Поможешь?

0: находится. Давай, расскажи, как там.
1: Всем доброго утра, дорогие друзья. Быстренько о том, где у нас сейчас начинаются пробки. После дождя, конечно, народ разъезжается. И вот что касается движения, например, на ключевых улицах на выезде с отдаленных районов, опять у нас начинается потихонечку возня на Уралмаше и Эльмаше. И, кстати, на Эльмаш перед фронтовых бригад по Шевской тоже что-то вдруг пробка подросла. Затруднения также со стороны Березы. Там получается, как обычно, в районе Изоплита и в сторону Шарташа пробка. Затруднения в движении начались потихонечку в районе Академа на Дегенина в сторону Краснолесья. На объездной перед Амундсена со стороны Кольца и в районе Кольца тоже затруднения потихонечку нарастают в районе Малышева-Комсомольской. Но это стандартная ситуация. Вообще, вот как только Калину там хотя бы половину полноценно открыли, дело пошло неплохо. Тут даже сглазить боюсь. Что касается движения по центру города. Тут у нас Карла-Липникта, Московская Ленина, оживление на Белинского в сторону центра. Пока пробок лютых нет, выезжайте пораньше, ну и, конечно, соблюдайте правила.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинос». Мы принимаем ваши звонки по номеру 237-104. Вы можете дозвониться. Мы начинаем разбор автомобильных вопросов. Мнения и вопросы в прямом эфире можете высказывать. Прямо сейчас набирайте.

0: Делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения и вас не отвлекал. С удовольствием с вами пообщаемся. Ну и, конечно, пока вот еще не все подсохло, огромная просьба к водителям. Пожалуйста, по лужам, которые разливаются в некоторых местах на 2-3 полосы, не надо гнать. Рядом пешеходы, рядом машины, у кого-то окна открыты. Ну, проедьте вы потихонечку. Ну, ничего страшного в этом нет, чтобы вот буквально 2 секунды лишних потратить на эту лужу. Нет, мы где-нибудь там в районе Белинского, Куйбышева гоним со всей дури, чтобы облить всех подряд. Для чего это делается? Честно, я не очень понимаю такой спешки. Алло.
1: Алло, доброе утро.
0: Да, Александр. Доброе. Слушаю тебя.
1: Ага. Подскажи, пожалуйста, по машинке Kia Niro 1.6 141LF.
0: Ты откуда машину-то смотришь?
1: Ой, Корея.
0: Ну вот, она здесь или ее только-только думаешь заказывать?
1: Ну, оттуда думаю.
0: Ну, вот вопросы два. Первое, кто повезет? Второе, какого года машина конкретно? Потому что там у них рест же с этого года еще пошел на Нирах.
1: Ну, вторая имеется в виду.
0: А, ну, то есть 23-й, 24-й, да?
1: Да-да-да-да.
0: Ой, наблюдаю такие машинки. У меня даже там в соседнем дворе паркуется. Смотришь гибрид?
1: Ну, да.
0: Тот, который на 140 или на 180? Давай
1: 140.
0: Так. А, 140. Да. Значит, короче, по этому вопросу я подходил к пользователю, задавал вопрос. Он говорит, так кайфово. Но, как бы сейчас вопросик по поводу того, как это обслуживать, далеко не все, к сожалению, понимают. И есть некоторые вопросы, у него там по комплектующим какая-то, короче, ерунда произошла. Машина прошлогодняя, пришла к нему в прошлом году просто. И он говорит, в принципе, у меня нареканий никаких нет. Расходники, говорит, есть, но...
1: Все доступно, да, получается?
0: Что говоришь?
1: Все доступно.
0: Да, все доступно, но у него там какая-то в подвеске деталь, он говорит, я найти не могу. Вот ждет, видимо, заказная позиция. Но я не думаю, что как бы это какая-то проблема для того, чтобы купить автомобиль. Там цена интересная. И то, что сейчас происходит с рынком топлива, конечно, людей подталкивает на решение вопросов каким-то образом, там, малолитражки, покупать гибриды люди смотрят, тут вообще электрички смотрят. Но по поводу электричек, инфраструктура, там, возможность где-то в парковке заряжаться и так далее, кучу вопросов вызывает. Поэтому, да, гибриды в этом плане гораздо интереснее. Но, опять же, вот я пообщался с людьми, которые гибридными автомобилями занимаются. Ну, пока вот эту тему с простотой и надежностью, допустим, тех же тойотовских гибридов, ну, никто, по сути, не переборол. Да, есть как бы интересные у китайцев наработки в плане динамики, там, особенно в премиальном сегменте. Но с точки зрения простоты, доступности, надежности именно на повседневку, что-то типа того же Приуса ни у кого не получается, понимаешь?
1: Понял.
0: Вот. Ну, если кто-то из наших слушателей уже там Ниры те же самые с гибридом присматривал себе и тоже наводил справки, может быть, у кого-то еще дополнительная информация есть, делитесь. Спасибо тебе за вопрос. Вопросов про гибридный электрический транспорт сейчас будет достаточно много, потому что все же видят, что с ценой на топливо происходит. Хотя, честно вам скажу, вот эти все как бы темы с инфраструктурой мы периодически поднимаем, и это тоже меня волнует, потому что я сам хотел в эту сторону смотреть. Алло.
2: Алло, Александр, доброе утро.
0: Да, доброе.
2: Перекресток Краснофлотцев-Донская. Краснофлотцев перекрыто до Таганской. Ремонт дороги до конца августа. А на этом перекрестке светофор, камеры. И то есть получается, с Донской только налево, Краснофлотцев только направо. Отключите светофор. Люди, привыкшие к камерам, они... Просто стоят, светофор работает, а они стоят. А по факту с Донской только налево, на Краснофлотцев, с Краснофлотцев только направо.
0: Ну, то есть они не пересекаются, два потока?
2: Абсолютно не пересекаются.
0: Хорошо.
2: И люди просто стоят. Вот посодействуют, если возможно. Потому что пробки, потому что там бассейн Тренинец, большущий поток. И чтобы люди просто повернули, все стоят.
0: Слушай, а там пешеходов много ходит? Вот тут меня вот этот вопрос еще волнует.
2: Нет, нету там пешеходника.
0: Ясненько. Вообще. Ну, проеду, я думаю, в конце недели туда мотнусь. Спасибо тебе большое, что обратил внимание. Да, если у кого-то еще какие-то будут вещи, которые хотелось бы попросить, тоже дозванивайтесь. У нас программа посвящена автомобилям и автомобильным вопросам. Еще успеем один звонок принять. 237-104. Вы можете дозвониться, высказаться, либо задать вопрос. Мы обсуждаем конкретные машины и, и вопросы автомобилистам актуальны. Алло.
3: Так, доброе утро.
0: Да, привет,
3: Александр.
0: Да, я понял.
3: В общем, приобрел я «Ладу Весту».
0: Так.
3: Проехал уже 200 почти.
0: Угу.
3: За 3 месяца. В общем, нормальная машина. Мне, после этого Дэл Винстрома, который мне все мозги вынес. В общем, экономично. Мы тут въехали в Красную Финск. Я на ней ездил 234 километра проехал. У меня только одно деление в паке убавилось.
0: Угу.
3: А вот ты говорил, перед отпуском стуки там какие-то были. Ну, мужчина звонил.
0: Так.
3: У меня такая же фигня. Я только с салона выехал, по рельсам проехал по автомагистрали. Такой звук металлический получился справа. Я не понял. Потом на ТО на нулевое приехал, объяснил им. Они посмотрели, все протянули там, проехались там по неровной дороге. Все вроде нормально, говорит. А все равно стуки не пропало. Я на следующий... Дня через два приехал к другим дилерам там, от его. Они мне объяснили, что это суппорта по-новому, они там какие-то направляшки сделали, видимо, тоньше, они брякивают. Mm-hmm. Получается удар, как будто у тебя стойка пустая.
0: Понятно. Слушай, вопрос встречный, быстренько, буквально 30 секунд. Почему не «Искра»?
3: А не знаю, что-то мне салон понравился, вот вещи.
0: Mm-hmm. Понятненько. Ну, Саш, спасибо тебе большое. Периодически статистику нам по своей вести подкидывай. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Реклама спонсора. Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Vriginas и на сайте reginas-havail.ru.
5: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
7: На старт! Внимание! Шеф!

0: карта проезда на шартаж-пляж.рф.
1: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
3: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
6: 12+. Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-848.
7: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
8: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
9: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
8: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
9: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
10: Застройщики ООО «СЗ «Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7:43 в Екатеринбурге.
3: Итак, дорогие друзья, наступает время для того, чтобы можно было дозвониться. Мы ждем ваших звонков по номеру 237-104. Мы для вас вопрос придумали с тремя вариантами ответа. Ваша задача — ответить правильно и выиграть приз.
2: Спонсор нашего конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич. Так, кто на связи? Алло, привет.
3: Доброе утро.
4: Добрейшая уточка, Максим, меня зовут.
3: Здравствуй, Максим, расскажи, есть ли у тебя в гардеробе костюм? Классический, не классический, какой?
2: Спортивный.
4: Буквально по весне закончился последний.
2: Закончился?
3: Подожди, а что случилось с ним?
4: Да, рукава отвалились.
5: Так это жилетка, ты хорошо, ты
3: оставишь.
2: Что за работа?
3: Ты раскачался, что ли?
4: Да нет, около запястья.
3: А, ну ладно.
5: А мы же фанаты разорвали.
3: Смотри,
5: фанаты.
3: Смотри, сейчас у тебя будет возможность дать правильный ответ и серьезно снизить цену на новый костюм. Итак, внимание. В английском языке классический черный костюм с белой рубашкой получил прозвище в честь этой птицы. Так вот, какой?
2: Какой, да. В честь сороки, колибри или пингвина?
3: Ну, это легкотня.
4: Пингвина.
3: Ну, конечно, пингвина.
5: Конечно,
3: да.
5: Пингвины, они же самые элегантные.
3: А если еще фраки брать,
5: да,
3: то там,
5: да,
3: прям,
5: да,
3: 200%.
5: Пингвин сьют еще называют черный костюм с белой рубашкой из-за вот такой контрастной расцветки. Мы тебя поздравляем, Максим. Сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены». Приди, рукава.
3: Обязательно новые выбери. Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта.
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:51 в Екатеринбурге.
1: В этот ранний час с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Ночь музыки в этом году собрала 450 тысяч зрителей. 12-й раз фестиваль проходил, в ночь с 19 на 20 было 110 площадок, 2500 музыкантов, всевозможные жанры. Одной из центральных площадок стала на Октябрьской площади. Там отмечали 40-летие Свердловского клуба, были «Чаев», группа «Топ», запрещенные барабанщики, «Смешбэнд». Ну а хедлайнерами стали Юлия Савичева, «Пицца» и другие. Много, конечно, было и очень восторженных много, отзывов, и много было негативных
3: потому
2: отзывов.
3: Потому что народу после. Много, да, да, из-за этого, а толпы...
2: Некоторые площадки, вот, например, в Гринвиче истории уже в какой-то момент просто закрыли, потому что, ну, там сама по себе площадка небольшая, и там набилась куча народу.
3: Там еще пропускали, и до этого тоже в другие года так было, пропускали по специальному приложению. Нужно было скачивать приложение, и только так пускали. Просто так
2: что творилось на Ленина 8 марта, вот ближе
0: там,
2: уже к 9
0: часам. Там, где сорвали ограждение, сначала же пропускали через турникеты, потом люди просто толпой ринулись, сорвали все ограждение, эта толпа...
2: И, кстати, очень много было жалоб уже после фестиваля, что там орудовали карманники, много телефонов
3: украли. Ну, а что жаловаться-то, если они всегда орудуют эти карманники. Просто нужно так...
2: Но именно на карманников.
1: В любом случае, большое событие, очень много людей, особенно приезжих было много.
3: Очень.
1: Я утром в субботу проехался, в центре, ну, там еще в районе Плотинки прибрали, а вот на подъездах, где-то в районе Цирка, там, на 8 марта, мусора было много, стекла битого много и так далее. Хочется обратиться, ну, к своим-то понятно, и к гостям города, которые приезжают на такие мероприятия. Если вы в гостях, давайте как-то не мусорить. Во-первых, во-вторых, вести себя прилично. Давай дальше.
2: Исследование из категории «сомнительно, но окей». Женщинам с айфон сложнее родить ребенком. К такому выводу пришли исследователи после анализа регионов, где айфоны начали распространяться быстрее всего. Ученые считают, что главное влияние – это изменение образа жизни. Больше времени в телефоне, меньше живого общения и личных встреч.
0: То есть те, у кого Android,
1: да, они типа это меньше времени.
2: Они проводят. Пока развиснут, эти андроиды, там уже, знаешь,
1: нет, там, пока программу Clean Master запустишь, знаешь.
2: Ну, я так понимаю, у кого iPhone, эти как бы более такие, знаешь, зажиточные, больше времени тратят на себя, меньше времени на семью.
1: Да. Вот. Ладно, нам все равно с тобой уже это поздно, не волнует, мы не женщины.
2: У нас у всех айфоны, да, девочки у нас уже все отстрелялись. Ну и новости чемпионата мира, куда без него, на этот раз криминальные новости. Футболист прямо во время матча, во время прямого эфира украл часы у судьи.
1: Я видел.
2: На чемпионате мира.
1: А он просто подобрал и такой, о, типа клевые часы надел.
2: Да, да, Турция и Парагвай играли, произошла там в какой-то момент стычка игроков, в ходе которой у рефери с руки слетели часы. Я так понимаю, футболист просто подумал, что это кто-то либо с поля кинул, либо кто-то забыл.
0: Спасибо
2: спокойно,
0: за подарок.
2: Да, спокойно надел и пошел дальше.
1: У него карма моментально настигла, его буквально через 20 минут на носилках унесли в конце матча.
2: Это были какие-то заговоренные часы, наверное.
1: Нет, просто вот так бывает на
3: не
1: игре.
3: Не воруй.
1: Ну.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Билимбаевской 8Б.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Ивделе и в Североуральске обещают до плюс 24 и временами сильные дожди. В Каменске будет плюс 27-29, временами облачно.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями. Пообещали кратковременный дождь и грозу. Днем температура воздуха плюс 27-29.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
8: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр и жизнью наслаждаться.
9: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
8: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмотр условиям покупки удивляется.
10: Осмотр!
8: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр. Берембаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
12: Информация на правах рекламы.
13: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
14: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Без 1:08 в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:02 в Екатеринбурге. Пасмурно стало на улице, но сегодня обещали кратковременные дожди и грозы. Несмотря на это, температура воздуха 29 градусов будет в городе. Вот так.
1: Тепло.
2: Да. Главное, ребята, если вы вдруг попали, это же будет 100% парилка.
0: Да.
2: Если вдруг чувствуете там головокружение и так далее, берем с собой водичку, потому что в жаркие дни, особенно в душную погоду, надо обязательно пить воду. Это вот главное. И голову накрывать. Потому что даже так, вот сквозь тучки, может нормально так подогреть голову.
0: Ну, конечно, тепловой удар
2: да. получать не стоит. В эфире с вами «Катапульта» на радио «Пилот», Мороз Стреланович Королев. И вот уже в эту пятницу, 26 июня, с 7 до 11 мы будем работать в дилерском центре CS Motors на «Космонавтов 3». У нас будет выездной эфир. Место уже нами заговоренное.
0: Очень особенно знакомые. Тобой.
2: Да. Я там теперь еще на 3 года точно буду появляться.
0: ТО, да.
2: Видеотрансляция на сайте у нас будет идти pilotfm.ru в группе пилота ВКонтакте. Так что приходите сами, познакомьтесь с новыми тачками, записывайтесь на тест-драйвы, с нами сфоткаетесь, ну и оставайтесь в трансляции.
0: Партнер проекта ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл.
2: Тем временем, как снять стресс? Стресс все снимают по-разному. Вот Вьетнам, вообще, в принципе, отдых многие психологи советуют. Но вот специфический отдых во Вьетнаме, говорят, сейчас набирает популярность — уткотерапия. Значит, собирают стаю уток, человека кладут, посыпают зерном, и утки его пощипывают.
1: Гуси. А я видела гуси.
2: Не, это именно утки. Гуси, слушай, это...
0: Гуси, это больно.
2: Это прям сильно больно, да. Толпа уток, вот так вот обступив человека, легкие пощипывания именно терапевтическим эффектом обладают. Но я хотел напомнить о том, что даже в детстве мы делали вот эти вот друг другу гусиные типа лапки. Это жутко
0: болезненно. Ну, видишь, гуси больно, а утки, видимо, не настолько. Клюв меньше, что ли.
3: Ну, они, мне кажется, дрессированные, они не будут тебя щипать.
0: Иногда дрессировка выходит из-под контроля.
2: Да,
0: знаешь,
2: мне кажется, это такая... Ну, вот, по крайней мере, я смотрю на кадры, некоторые туристы-то прямо аж трясутся от страха.
1: Зачем они туда идут? Я смотрю, девчонки такие красивые, еще хотят попортить просто...
3: Может, новое ощущение.
2: Может быть, это, знаешь, какой способ типа клин-клином. Боюсь животных, и тут на тебе уткотерапию прошел.
0: Знаешь, еще кур, знаешь, ну, чтобы как рельсы, шпалы.
2: Я могу посоветовать пару башкирских деревень, где есть и утки, и гуси, и куры, и все, что хотите. Вам там такую терапию проведут. Еще рядом в теплице поработать, картоху покопать, в общем. И трудотерапия, и животных терапия.
3: И корову подоить на закусочку.
2: Для этого не надо лететь куда-нибудь, Нечанг или еще куда-нибудь. Деньги тратить. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра. Называется она «Что было раньше». Женщин мы в эту игру ждем особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
4: Реклама.
5: Привет, Сань. Куда спешишь?
6: Готовь сани летом. Xenon Shop 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
5: Что это значит?
6: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Xenon Shop 96.
7: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
8: На старт, внимание, шаг!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия. И ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
4: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
6: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
7: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
11: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
14: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. Или никуда не нужно.
13: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
14: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
15: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
16: Катапульта.
17: Бабах!
18: Дорогие дамы, ждем вашего звонка 237-104 прямо сейчас.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8:11. В Екатеринбурге мы начинаем конкурс «Что было раньше». Спонсор конкурса «УКИТ Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Алексей, работает в такси. Здравствуй, Леша.
2: Привет.
4: Здравствуйте.
3: Как ты сейчас выживаешь с такими бензиновыми перипетиями?
2: Хотя кто-то говорит, они есть, нету.
4: Я на газу езжу.
2: Это не касается.
3: Против тебя играет Алена, она, кстати, тоже таксистка.
2: Коллеги,
3: здравствуй,
2: встретились.
3: Алена.
4: Здравствуйте.
3: Ален, а ты только семейные такси или женское?
2: Обычно.
3: Как?
4: Нет, обычно эконом на своей машине.
3: Слушай, а ты на бензине или на газу?
4: На бензине.
3: Ну, где подешевше-то? Давай, подсказывай.
4: Ну, я «Газпром» заправляю пока.
3: Что там?
4: Либо башни.
2: Они, кстати, цены не поднимают, да?
3: Да?
2: Угу.
3: Ну,
2: а вот...
3: Ладно, хоть так. Надо будет заехать, хоть заправиться. Значит, чат, будем играть с вами. У нас для вас есть три факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. И тот, кто даст три правильных ответа, тот получит приз. Итак, начнем. Кто родился раньше? Георгий Жуков или Юрий Левитан?
4: Жуков.
3: Так, из-за Жукова. Алена?
4: Тоже за Жукова.
3: Дальше.
0: Какой фильм на военную тематику появился раньше? «Они сражались за Родину» или «Баллада о солдате»?
3: Леш?
4: «Баллада о солдате».
3: А ты как думаешь, Алена?
4: «Они сражались за Родину».
3: Ну и заключительное.
2: А вот какой советский самолет появился раньше? Ил-2 или Су-2?
4: Ил-2.
3: А Ил-2. Ты как считаешь, Алена, тоже Ил-2?
4: Ил-2, да.
3: Угу. Теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов набрали. Действительно, наш прославленный маршал Георгий Жуков родился раньше. Он родился в 1896 году. Буквально через 18 лет родился самый известный голос всех времен в нашей стране. Это Левитан. Да. Он 1914 года рождения. Дальше.
0: Фильмы, которые стоит посмотреть всем, особенно молодому поколению, «Они сражались за Родину» вышел в 1975 году. «Баллада о солдате» в 59-м.
3: Ну и заключительное по поводу самолетов.
2: А тут вы оба не правы, потому что Ил появился позже, в 1939 году, а Су-2 в 1937.
3: Ну, ничего страшного, не расстраивайся, Леша, не расстраивайся, Алена. Пусть день будет хорошим, мы вам этого желаем. Вместе кричите «Катапульта». 3-4.
4: Катапульта.
5: На «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «АН Атом».
1: Интриганка и разлучница, выскочка, подлюка, гадина.
2: Это я, Лина.
3: 8:19 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Мы, конечно же, обсуждаем чемпионат мира по футболу, но вот сейчас даже не с точки зрения спорта, а вот простая человеческая история из разряда отцы и дети, и вообще как прямо стоит поучительный урок. В воротах сборной Алжира 17 июня стоял Лука Зидан. Сын великого Зиндина Зидана. Вот. И папа, конечно, был на трибуне, переживал каждую минуту вместе с сыном. Там прямо завирусилось видео, как он, ну, прямо переживает. Лука пропустил 3 мяча.
4: От Месси все 3 причем.
3: Да. 3 мяча пропустил, но батя после финального свистка не искал там вот этого, давай разбирать ошибки. Короче, он просто видит, что сын раздавлен, просто сказал, я тобой горжусь.
4: Но батя сам был футболистом, у самого были провалы.
3: Да. Не, ну просто знаете, как бывает там,
4: по-отцовски поступил,
3: да. Пропустил.
5: Чаще всего я замечал, что родители, у которых не было большого спортивного прошлого, они вот, собственно, детей и выдавливают. То есть тут особенно те, кто хапнул большого спорта, они от своих детей ничего не требуют, потому что они понимают, насколько это тяжело. И если ребенок сам сделал выбор, тем более встал в ворота сборной, которая вышла играть против команды, в которой играет Месси, а Месси это великий футболист.
0: И это чемпионат мира, это уже достижение.
5: И то, что он не пропустил от Месси пятерку, это уже хорошо, понимаешь? А там 3 гола от такого метра, ну, знаешь, они потом могут пересечься, когда Месси будет уже старенький. Он этому Зидану молодому, он скажет, типа, чувак, ты чего, я же помню. Это на самом деле так и происходит, потому что сейчас он пока подрастает как специалист. И потом он заменит, как бы, и уже будет все совсем по-другому. Расклады будут другие. Но там главная звезда в воротах-то был этот вратарь.
4: Бабушка. Кличка у него бабушка.
5: Бабушка. Ну, в общем, 2.5 миллиона подписчиков у него за полчаса.
4: Да, 13 миллионов у него добавилось
5: вот
4: за неделю.
5: Уже,
3: Но самое главное, подписчики, не подписчики, соцсети, поддерживайте своих детей. Я вот к чему эту историю вообще вела.
5: Да, конечно, детям не надо вот эти, вот знаешь, им главное, чтобы просто мама и папа рядом были.
3: Да. Ну и завидуем, конечно, жене бывшего футболиста, нашей главной Вики, Виктория Бекхэм. Ну, она постоянно гордится своим футболистом, и куры у него самые красивые.
4: Про Дэвида ты, я уж подумал,
3: кто там такой. Кабачки вымахали большие, а на этот раз бобы. Прекрасные бобы вырастил Дэвид. Просто знайте об этом. Мир такого должен
4: ждем,
3: об этом
4: когда появятся кабачки.
3: Знать.
4: Дэвид, ты не представляешь, с каким рвением все будут забирать
5: это
4: их.
5: Это в магазинах должно появиться как-то вместо вот этого дядя Ваня будет дядя Дэвид.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
9: Реклама.
0: Это что, цены? Да вы шутите?
10: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
0: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
10: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
0: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
11: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
13: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
14: Академия сантехники.
13: Смесители.
14: Академия сантехники.
13: Водонагреватель.
14: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
6: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
9: «Озонбанку» 5 лет, а вам – миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
15: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве

0: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
1: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
2: 0+.
3: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:29 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Спонсор проверки у Уникум Плюс, официальные дилер Kia и Honda. Расточная 38, телефон 372-77-77. Ну а на посту находится Санек. Давай рассказывай, как там дела.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Пасмурно, но пока вроде не капает. Что касается движения, сейчас напряжение в направлении Жибайки по Малышево от Гагарина до Мира, ближе к Комсомольской чуть полегче, потом еще Комсомольская в этом же направлении подстаивает. Затруднение на первом километре Космонавтов, съезд в сторону вокзала затруднен, и в районе Шевской фронтовых бригад, особенно в направлении Эльмаша. Также неприятный трафик в районе Малышева, Московской и Дворца молодежи на выезд из центра. Затруднения в районе Московской, Денисово-Уральского и Волгоградской. Там идут дорожные работы, асфальт сняли, поэтому крепитесь. Через юго-запад быстро не проехать. И, кстати, поаккуратнее в обратном направлении. Там тоже выходные, заметил, стояли пластиковые щиты и ограждения. Внимательно смотрите, объезжайте, особенно в крайнем левом ряду. Что касается движения на объездной, тут у нас в районе кольца ажиотаж. И опять в районе Амундсена, перед Амундсена со стороны Чекалова выросла пробочка. Затруднения в движении на Уралмаше уже не такие серьезные, так что там нормально все. Езжайте, главное, аккуратно, соблюдайте правила и не гоняйте. Информация.

0: правах рекламы.
1: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинос». Мы принимаем ваши звонки по номеру 237-104. Вы можете дозвониться. Говорим об автомобилях на автомобильные темы. Прямо сейчас дозванивайтесь, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения. Кто уже дозвонился? Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да, слушаю вас.
3: Арман зовут. Александр, подскажите, пожалуйста, вот смотрите, мне машина нужна для работы, в основном трассовый пробег, вот, и есть два варианта, это Duster и Ssangyong, то ли Kairn, то ли Kuren, ну, не знаю, как он там правильно, вот, все на дизеле. И вот вопрос, что из этого лучше? Так вот, чтобы для понимания, как бы, ну, работаю геодезистом и в основном в полях у меня где-то, ну, за городом.
2: Ну, это поля прям суровые поля, где-то болото, еще что-то?
3: Не совсем уж такой
2: полный. По грунтовке?
3: Да, грунтовка, да, то есть вот трасса, там, где вот дорогу прокладывают, то есть перед прокладкой там делается корыто и все такое. То есть, вот.
2: Ну, просто если эта дорога более-менее относительного качества, я по оффроуд, совсем оффроуд, и то, и другое промолчу, потому что это совсем не тот транспорт. Что касается обычного передвижения, там, хотя бы в сельской местности по грунтовкам и так далее, проще будет подыскать что-то типа «Шевроле Нивы», с одной стороны. Но если мы берем на дизеле, и нам нужно прям определенная там экономия, еще чего-то там, тяга нужна и какая-то такая вот, ну, хотя бы относительная проходимость, то, наверное, я бы остановился на «Дастере» и объясню, почему. То, что «Кайрон», с одной стороны, вроде больше вместительнее, проходимее и так далее, но вариантов меньше. То есть и выбрать будет практически не из чего. И вопросов по моторам там тоже может быть достаточно к этому времени, потому что машина уже совсем не новая. В данном случае Duster ты хотя бы чуть посвежее возьмешь. Там, конечно, тоже по топливной системе, знаешь, не все так просто и дешево, как казалось бы. И это тоже надо все диагностировать, проверять. Но хотя бы вариантов для выбора будет побольше. Ну и, возможно, ты, так оценив стоимость и дизельного топлива, и расходы на ремонт и обслуживание дизельного автомобиля, пересмотришь и посмотришь что-то попроще, типа двухлитрового бензинового. Да, тяга не та, да, экономии такой нет, но есть меньше проблем с какими-то вот тонкими нюансами, в которых только специалисты тебе помогут. Поэтому выбор будет относительно всего остального намного больше, шире. И я считаю, что для хозяйственных нужд, как бюджетный транспорт, он себя неплохо охарактеризовал, но с учетом того, что там ограничена проходимость, вместимость и так далее. Если мы по максималке хотим проходимость, ну, из более-менее доступных это что, либо коротыши, старые японцы, которые выносливостью отличаются, но при этом стоят дороже. И варианты отечественного автопрома для сельской местности же никто не отменял.
3: Ну, у нас РДТшники, ну, заказчики есть Chevrolet Niva, но у них, грубо говоря, они полный бак заправляют, и это вот, ну, на день хватает.
2: Да,
3: потому что пробеги у меня за день вылетают под 300 км.
2: Да, тут я с тобой, к сожалению, соглашусь, это не экономный вариант, но проходимый.
3: Ладно, все, понял, спасибо.
2: Тебе спасибо, удачи. Следующий звонок принимаем. 237-104, это наш номер телефона. Вы можете либо что-то добавить к нашим разговорам, либо свой вопрос озвучить, мнение добавить по тому или иному вопросу. Мы конкретные машины обсуждаем тоже. Алло. Доброе утро.
4: Алло, Александр, доброе утро.
2: Да, слушаю вас.
4: Хотел бы узнать, что бюджет 2,5. Угу. И вот не знаю, или на китайцев смотреть, или что-то все-таки...
2: Ну, а какие... Японии. Слушай, ну, тут...
4: Сейчас Outlander. Что-то на похожее, только с автоматом.
2: Мнения расхожие у всех сейчас, понимаешь? Автоматов на японцах, вернее, на китайцах нет. Все, забудь. В этом бюджете в основном остались только роботы. Есть отголоски еще, что там обещания от кого-то из производителей, что мы будем делать там еще и механику, но там без полного привода. Тут хотя бы можно посмотреть что-то типа в плане подключения, но опять же, вот такого размера автомобиля за эти деньги, ну, в нормальной комплектации вырубить будет сложно, с нормальным мотором. Да, и, к сожалению, здесь ты ограничен. Либо ты берешь уже более компактный автомобиль, и он больше для города, с возможностью подключения там, в плохую погоду или зиму. Либо ты смотришь уже вторичку. Если вторичку смотреть, я бы на самом деле на Outlander'е и дальше поездил. Ну, так между нами.
4: Тестировал вариатор один раз. Просто не знаю, насколько его сейчас хватит.
2: На что, сколько у тебя вышло это? И как, на каком пробеге?
4: На 150 вышло 180.
2: Ну... Относительно недорого, знаешь, смотреть некоторые другие.
4: Это тогда модели. Было, да. Сколько сейчас это будет стоить?
2: Слушай, ну можно посмотреть чуть посвежее. Просто двухлитровый вариант. У тебя двушка или помощнее?
4: Да, у меня двушка.
2: Он перегрев, конечно, не любит. Вообще никакой. Можно посмотреть X-трейлы, но там тоже есть к чему докопаться. И он уже такой более гламурный вариант.
4: Слушай, а если вообще вот чисто дарго бэушный... Ну, уже неизвестно, да?
2: Ты знаешь, у них, если это, допустим, постарше машины, там, из первых партий, там были нарекания, там то патрубки слетали, то еще какая-нибудь штука. Сейчас на новых, слава богу, там эти болячки устраняли. А вот на первых были случаи. Ну, и у тех, кто 92-м топливом заправлялся, опыт не самый приятный. Были случаи, когда и с моторами были висели. Поэтому здесь вторичка, она чем только хороша. Да, ты вроде более-менее проходимый большой автомобиль получишь, если там какой-нибудь Dargo X смотреть. Но вот историю этого автомобиля надо будет сильно изучать.
4: Ну да.
2: Ну и опять же, ты должен понимать, что на вторичке этот транспорт больше, чем те же японцы теряют. То есть свой там Outlander ты спокойно продашь. А вот с китайцами там будут вопросы.
4: Понял, ну, значит, это... Катаемся, ремонтируем дальше.
2: Пока так. Пробег сейчас какой?
4: Уже 200.
2: Ну, это не уже, это еще ерунда.
4: Это еще
2: ерунда. Бывало и поболее. Спасибо тебе большое за звонок. Удачи. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina.havailpro.ru.
7: Реклама.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе.
12: Ну как?
13: Шедевр.
12: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
13: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
12: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
13: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
15: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
16: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
17: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
16: Поехали. Скажи адрес.
17: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
16: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
18: У вас ремонт?
5: а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
18: Уэст Эда Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
19: Пора-пора, мото-мото-мото.
20: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола 32, В, нулевой этаж. Ямото.ру.
21: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
22: Ого! А что это у вас тут происходит?
23: Мы построили катапульту.
24: Но она не работает.
23: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
24: Поможешь?
22: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
24: Да! Ура!
25: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
24: Она на горках.
25: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
26: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
27: Семья считает, надо брать.
28: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
29: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
30: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. БАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор».
31: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
32: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
33: Катапульта.

0: Доброе утро. 8:51 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на радиопилот. В Екатеринбурге решили, что делать с бесхозными автомобилями во дворах. Решение согласовали все 8 районных администраций, и согласно новым правилам, хозяина будут ждать всего 3 месяца. Если он не объявится, подснежник так называемый могут сдать на металлолом, а деньги направить либо в казну города, либо отправить на новые территории страны.
0: Ну, с момента обнаружения 3 месяца.
2: Я так думаю, да, да.
1: Но у некоторых таких подснежников уже момент обнаружения еще 2-3 года назад произошел.
0: Ну, тут, видимо, фиксация какая-то будет, прежде чем 3 месяца должно пройти.
1: Да, и бывают разные абсолютно ситуации, разные случаи, но бывало такое вот у меня в практике, что и человека находили, и все, а он просто говорит, нет, это мое транспортное средство, я его не передвину.
0: Ну, или человек, не знаю, там, сидит в местах
1: да,
0: не столь отдаленных.
1: Да, может, у него денег просто нет ее отремонтировать.
0: Лежит,
1: да,
0: там еще там, что-то.
1: Всякие же бывают ситуации. Как вот в данном случае изымать его имущество, если оно у него не на ходу, например?
2: Ну, если объявился хозяин, и он как бы не хочет его никуда переставлять, видимо, с ним как-то индивидуально вопрос решать, об этом тоже узнаем. А в школах России начнут изучать арабский язык. Минпросвещение утвердило новую программу, которая вступит в силу уже в этом учебном году с 1 сентября. Язык будет необязательным, но учебные заведения смогут сами вводить его в качестве дополнительного иностранного на уроках.
3: Нам бы русский выучить.
1: Да.
3: Хорошенечко.
1: Ох, русский один из самых боль, сложных конечно. Предметов вообще.
3: Какое там слово-то в преддверии было
0: да,
3: сложно.
0: Да, да.
3: Много ошибок в этом слове. Надо
2: моя боль это запятые и ударения. Да. В общем, ну посмотрим. Вот с 1 сентября введут... Уже вступили в силу поправки. А сборная Норвегии все никак не отпускает чемпионат мира по футболу. Короче, сборная Норвегии по футболу прилетела на чемпионат с тонной своей еды, так как не доверяет американской пище. Никакого фастфуда, никаких экспериментов, только проверенное меню, к которому организм футболистов уже привык.
1: Они не прилетели, они выписали себе целый самолет еды, потому что у них отравление произошло в первые дни чемпионата, и они устроили голодовку. То есть они отказались есть вообще... Потому что они не могут есть продукты. И
3: ну
1: еще
3: да, у
1: там,
3: них отличается еда все-таки
1: да,
3: северная.
1: Там еще там... лютый челлендж европейцы запустили, которые приехали свои команды поддержать. Они впервые в магазинах увидели огромное количество зарешоченных полок и товаров, типа там кремов, шампуни и так далее, которые находятся в стеклянных колбах, либо за решеткой. То есть нужно
0: как
1: оплатить.
0: У нас масло, да,
1: да,
0: сливочное?
1: Да, да, да, да, нужно оплатить, чтобы тебе его выдали. А, вот, для них это был каким-то шоком. Ну, и там очень много на бытовую тему идет всяких обсуждений, что в каких-то регионах там стадион затопило нечистотами, где-то еще что-то, гостиницы, проживание ужасное и так далее. Ну, а вы как хотели, вы же... Там уже даже FIFA извиняется.
2: FIFA тут был, если честно, в шоке. Билеты на самые вот, ну, как бы не самые непопулярные матчи стоят по 5000 долларов. Так, да, как у нас, например, 1500-2000 стоило. ЖКХ, вы что творите? Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
4: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет региона». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах, в Ивделе и в Североуральске. Обещают до плюс 24 и временами сильные дожди. В Каменске будет плюс 27-29, временами облачно.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями. Пообещали кратковременный дождь и грозу. Днем температура воздуха плюс 27-29.
4: Пилот FM.
6: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Одна минута десятого в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9 часов и 5 минут в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 22 июня, на улице пасмурная погода, но очень жарко, уже и душно в городе.
1: Да, ребята, на улице сегодня будет действительно высокая температура, поэтому не забывайте с собой брать воду, головные уборы. Тем временем на радио «Пилот» мы всегда призываем людей делать добрые дела. И у нас на сайте в разделе «Забота пилота» есть информация о мальчике, которому очень нужна помощь. Это Андрей Уваров, у него серьезный диагноз, притом диагноз мышечная дистрофия Дюшена, это прогрессирующий диагноз, и он смертельный. Если что.
0: Да, и, срочное лечение.
1: Да, мы сейчас ищем сборы на лечение, то есть это не просто поддержание здоровья там или еще что-то, это прям спасение человека. Мы этим занимаемся вместе с фондом Анна-Мария, там есть полностью в разделе «Забота пилота» все документы, вы можете посмотреть, почитать, помочь, чем можете. Стоимость лекарства безумная, мы сейчас частичный сбор в размере 5 миллионов рублей ведем, а вообще стоимость там, за 247 миллионов переваливает, то есть, чтобы вы понимали масштабы проблемы. Все подробности ищите. Можете просто кнопку «Помочь» на сайте у нас на pilotfm.ru нажать.
0: Да, и все документы там есть.
1: Да. Хотел поздравить Екатеринбургский театр кукол.
0: С чем?
1: Екатеринбургский театр кукол выиграл золотую маску.
0: Вау!
1: Выиграл золотую маску со спектаклем под названием «Зойкина квартира».
2: Это взрослый круто. Спектакль.
1: Но он
3: у них есть и взрослый.
2: Конечно, «Зойкина квартира» — это вообще тема.
1: Такая. Да, это по Булгакову, там «Москва времен НЭПа». И, в общем, Игоря Казакова как режиссера мы поздравляем. Поздравляем и труппу, и руководство театра, и зрителей, конечно, екатеринбургских тоже поздравляем.
2: Интересно было бы посмотреть постановку именно.
1: Ну вот, я смотрю, билеты еще пока есть. То есть как, что-то там, да, даже посмотрел, быстренько глянул. Но, в общем, от Екатеринбурга было много всяких разных спектаклей представлено. Номинацию на главную театральную премию «Золотая маска» получили 5 театров из Екатеринбурга. Номинацию в категории «Современный балет» у нас получала постановка «Каменный цветок». Это театр оперы и балета. Во внеконкурсной номинации «Лучший спектакль для детей» были номинированы «Алиса в Зазеркалье». Это театр оперы и балета, тоже «Дюймовочка» от Щелкунчика. И «Переполох в курятнике». Это театр музыкальной комедии. Победил по итогу во всей конкурсной программе кукольный театр со спектаклем «Зойкина квартира».
3: Это причем не первая их награда, до этого у них уже много было, то есть они прошлись прям хорошо.
1: Молодцы, режиссеры труппа, что поздравляем, возвращайтесь домой, ждем спектакля дома, надо на самом деле сходить. Вот для подростков, мне кажется, с родителями очень интересная тема. Сейчас будем принимать звонки, впереди игра «Это может знать каждый», 237-104, звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
4: Реклама.
5: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
6: На старт, внимание, Шартаж-пляж.
7: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
6: Марш на Шартаж-пляж.
7: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
6: Карта проезда на chartage-пляж.рф.
8: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Кредит предоставляют по ОДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека. Ставки сделаны, ставок больше нет.
13: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
14: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
13: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
14: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют-Сити». Дом сдан.
15: Застройщики ООО «СЗ Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в спорт.
4: скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Емото» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Емото». Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж.
18: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Акзо-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
19: Алло, кто это?
20: Это ты из будущего.
19: Круто. И где мы сейчас?
20: Где-где? Там, где купили апартаменты.
19: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
20: Еще бы. Сам скоро оценишь.
21: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме german@pilotfm.ru.
23: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
24: Катапульта.
1: 237-104. Звони прямо сейчас.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:13. В Екатеринбурге мы начинаем конкурс. Это может знать каждый спонсор конкурса ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец».
3: На связи у нас Анна, работает лаборантом. Анна, привет.
4: Привет.
3: А что за исследование?
5: Да, что вы в лаборатории там делаете?
4: Очень много. Например, грибковые заболевания.
3: А, так это медицинские исследования? Просто лаборатории же бывают разные.
4: Да.
3: Слушай, ну это прям такая тема.
6: Тем аккуратнее, более... Амбрелла там, знаем, что натворила.
3: Слушай, а вот у меня вопрос. Вы в ковид, вы работали со штаммами?
4: Нет, там другая лаборатория, да.
3: А, ну, то есть вы больше всякие грибки, там всякие вот эти?
4: Кожные заболевания, да.
3: Ага, понятно. Ну что ж,
2: серьезная тема.
3: Давай немножко тебя отвлечем от этой серьезной темы на другую тему. У нас для тебя будет три вопроса о военной тематике, так как сегодня 22 июня.
2: День памяти, да.
3: И мы три вопроса тебе приготовили. Ответишь правильно, получишь приз из нашей копилки. Начнем игру.
2: Итак, скажи нам, какой советский полководец после Великой Отечественной войны получил в народе прозвище «Маршал Победы»?
3: Варианты нужны?
4: Жуков.
3: Ну, естественно, да, Георгий Жуков. Жуков, да. Тут как бы других вариантов и быть не могло.
2: Второй вопрос. Какой известный режиссер принимал участие в Великой Отечественной войне?
3: Вообще, если так вот почитать список и актеров, и режиссеров, кого только не участвовал. Значит, кто из режиссеров перечисленных? Леонид Гайдай, Никита Михалков, Эльдар Рязанов?
4: Эльдар Рязанов, наверное.
3: Гайдай что, моложе, что ли, был?
4: Гайдай, или Рязанов, или Гайдай.
3: Гайдай, Михалков или Рязанов?
4: Гайдай.
3: И это правильный ответ,
2: конечно.
3: Действительно, Леонид Гайдай.
2: Ну и еще один вопрос. Сколько дней длилась Курская битва?
3: 50, 55 или 60? Это такая тема не всем знакомая в плане именно продолжительности.
4: 55.
3: Ты берешь средний вариант, 55. Это окончательный ответ.
4: 50.
2: 50.
3: Мы принимаем твой ответ, и он абсолютно правильный. Мы тебя поздравляем. Да, действительно.
2: 50 лет.
3: Ну что, из призов ты будешь выбирать уже за кадром. Сейчас главное, крикни катапульта и оставайся на связи. 3-4.
4: Катапульта.
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «АН Атом».
1: На мне ипотека, я по уши в долгах.
2: Лина.
3: Это я.
4: Да и вообще, кругом обман. 9 часов 22 минуты в Екатеринбурге. Как показало новое исследование, рыбий жир никак не влияет на работу мозга.
5: Угу.
4: Это прям новейшее исследование.
5: Это ты
4: ученые...
5: про омегу?
4: Да, омега-3 признали самой бесполезной добавкой. А ее полезные свойства для здоровья и памяти – миф, в который верили десятилетиям. Но как бы мы это тоже проверить не можем, что там влияет, что не влияет. Но тем не менее, вот я просто вам факт говорю. Ученые, типа, 2 года, есть же много исследований, угу, да, на эту тему. Так вот, ученые 2 года наблюдали за людьми в возрасте от 55 до 80 лет. Вот, и одна половина принимала добавки, а вторая принимала плацебо. И в итоге никакой разницы между mm-hmm. результатами не оказалось. И вообще выяснили, что как бы миф, все это миф о пользе омега-3.
5: Но они, видишь, это было основано на том, что вот люди, мол, которые живут в среднеземноморских или возле морских регионах,
4: да,
5: питаются
4: вообще,
5: все время...
4: Правильная
5: фишка,
4: рыба, действительно,
5: фишка
4: здоровый образ жизни.
5: Немножечко в другом. То есть, если ты с самого детства ешь более-менее правильную еду, да, наполненную...
0: Более-менее
5: там,
0: разнообразную.
5: Более-менее
0: да.
5: разнообразную, плюс наполненную там определенными веществами, то ты будешь развиваться по-другому. Тут вопросов нет, к твоему здоровью будет меньше претензий. Но тут же еще проблема-то вот какая. Люди думают, что если он после 35, до этого он вел хаотичный образ жизни, жрал, что попало, и вдруг он тут озадачился, начал глотать
4: капсулку
5: все эти
4: выпил, знаешь,
5: пищевые
4: это...
5: добавки, и они ему прям помогли, ребят, ну уже поздно пить боржоми, когда почки отвалились.
4: Слушай, так ладно, вот эти вот капсулы, а раньше-то дети в СССР пили
0: рыбий жир
4: со столовой ложки? Ну, это же, вы же помните.
5: Помним.
6: Вас заставляли его пить в детстве?
4: Ой,
5: Один раз в жизни я попробовал, с тех пор мы не общаемся.
6: Не дружите.
4: В садике нам пытались давать, и это было, ну, отвратительно. Я думаю, что у нас там как-то вот один раз был. Ну, в общем, ладно.
5: Все должно быть сбалансировано.
4: Ну, а для тех, кто не придерживается здорового образа жизни, урок показательный, многострадальный. Дмитрий Дебров. Вот вроде только развидели вот эту ситуацию, то, что было, да. Так вот, видимо, отмечал День медика. В ночном клубе на рейв-тусе, причем в компании Ирины Хакамада, отрывались по полной рейвере.
5: Что-то выкладывали, да.
4: Да-да-да. В общем, стояли прямо за диджейским пультом вместе с артистами. Там приехали диджеи там с разных стран. В общем, пили алкоголь, танцевали, заряжали толпу. Под утро Дебров вспомнил, что надо как-то и о высоком с кем-то поговорить. И познакомился с девушкой, стал завлекать ее к себе домой. Типа, давай обсудим братьев Карамазовых, Достоевского. У нас тут
6: мне как раз трехтомник дома лежит.
4: Девушка говорит, да я, мол, без подружки не

0: утреннее шоу на Радио Пилот.
1: Информация на правах рекламы.
2: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
3: Реклама.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
5: О, приснилось, что я завтрак проспал.
6: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
9: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
10: Академия сантехники.
9: Смесители.
10: Академия сантехники.
9: Водонагреватель.
10: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
11: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
12: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
13: 0+.
14: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
15: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
16: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
17: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-30-848.
18: Айвазовский? Подлинник?
19: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
18: Шедеврально.
19: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
20: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в «Прайм-сервис». Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.
21: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:36 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda, Росточная, 38. Телефон 372-77-77. Ну а на посту Санек, как там, расскажи.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Быстренько о том, как у нас сейчас изменилась дорожная ситуация. Пока лютых пробок нет. Вообще, на самом деле, движение более-менее нормально. Где есть небольшие сложности? Значит, по Московской, после Щерса, аккуратны будьте, потому что там ведутся дорожные работы. И в обратном направлении, в районе Денисово-Уральского и Волгоградской, то же самое. Полотно дорожное сняли, ограждение ставили. В общем, не везде получается в два ряда проезжать, а люди суются. Затруднения в движении также на улице Титова выросли со стороны кольца Южной под объездной и до ДК РТИ. Затруднения в движении остаются еще в районе Радуги по Репино. Также на Репино в районе Университета связи в сторону центра перед площадью по Ленина, а также по Московской в районе Дворца молодежи, перед Московской горкой по Куйбышево, в районе Радищева перед Московской тоже есть сложности. В районе ЖБИ все спокойно и тихо, кроме выезда Сыромолотова на Каменной палатке и Комсомольска перед Малышево со стороны развязки на Калине. А на самой Калине тишь да гладь, в общем, тут как бы претензий нет. Там, кстати, если кто-то не понимает, там сейчас сделали под развязкой, если ехать в правом ряду возле синих камней, вам надо в сторону Комсомольской, вы, пожалуйста, смотрите внимательно на знаки. Нужно под развязкой крутнуться. Ну, а так, соблюдайте правила и, конечно, берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Ого, вот это поворот. Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
8: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta TC.
9: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр «Штутберг» — это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. «Штутберг» — сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт «Штутберг.рф».
10: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
11: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд «ЛРК Трио». 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
12: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
13: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
14: 12+.
15: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
16: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
15: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
16: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
17: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден-Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800-70-65.
18: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
19: Катапульта.

0: Доброе утро. 9:51 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радиопилот будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радиопилот. Сергей Зверев неожиданно выступит на фестивале в Екатеринбурге. Станет он специальным гостем фестиваля российских брендов. Модный уикенд пройдет 19 и 20 сентября в культурном центре «Урал» на Студенческой. Я так понимаю, Зверев там будет как музыкальный исполнитель. Лина, все, готовь лыжи. 19-20 сентября.
1: Будь петь эту Алла, что ты делаешь, Алла.
2: Да, да, и вот это Дольче Габбана его известная.
0: Только и будут эти две песни петь.
2: А в России слишком много образованных людей. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, сложившийся за десятилетия последний спрос привел к тому, что в вузы идет практически каждый выпускник школы, хотя экономике требуется больше выпускников колледжей и техникумов. Мне казалось, наоборот, последние вот несколько лет как раз-таки
0: многие... В колледжи уходят после 9 класса.
2: Да, да, колледжи, техникумы, училища.
0: Ну, потому что не всех в 10 берут.
1: Это да. И народ сейчас большие конкурсы устраивает, ну, из-за того, что наплыв большой, и на среднее профессиональное образование тоже учтите сразу. Те, кто с 9 класса уходит, поступить тоже нелегко.
0: Ну и не всякое высшее образование хорошее.
2: В том числе, да, да. А в США тем временем уволили первого робота-полицейского, который был куплен за 10 миллионов рублей. Ну, это я уже на наши деньги перевел. Ситуация была там такая, что целый год он работал в тестовом режиме, но за целый год не зафиксировал ни одного преступления и не выписал ни одного штрафа.
0: Добрый.
2: Да, оказался бесполезным, поэтому вот уволили, отправили, видимо, куда-то в другое место работать. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
5: Лето без конца и без начала.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Билимбаевской 8Б.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах, в Ивделе и в Североуральске. Обещают до плюс 24 и временами сильные дожди. В Каменске будет плюс 27-29, временами облачно.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями. Пообещали кратковременный дождь и грозу. Днем температура воздуха плюс 27-29.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
10: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
9: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
11: Осмото!
9: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Билимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
12: Подробности в салоне.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
14: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Без 1:10 в Екатеринбурге за окном плюс 25 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10:02 в Екатеринбурге. 22 июня, понедельник на календаре. А за окном сейчас 25 градусов.
1: Да, и уже так это напаривает. Чувствуется, что, возможно, будет дождь. С вами «Катапульта» на радио «Пилот», «Мороз», «Стрела», «Новыч», «Королев». Вот тут я на самом деле...
0: Что?
1: Периодически просто читаю всякие вещи, прилетаю, знаешь, издалека, из разряда «Кто самый умный на работе?» и так далее. Тут же он...
2: Ну-ка, интересно, кто самый умный на работе?
0: А это как вы считаете?
2: Это что,
0: вопрос какие-то, тест?
2: Это что прилетело?
1: Да нет.
3: По знакам зодиака?
1: Да.
3: Мне попалось, мне очень понравится. Я думаю, Наде тоже понравится.
1: Водолей самый умный.
2: Так вы можете с самого начала?
1: Ну вот рейтинг. Первое место водолеи, второе место стрельцы, третье козероги.
3: Это я.
1: Последние два – это рак и скорпион.
0: Ой, Алинка, нигде не
2: засветилась. А я где-то посередине, да. Я все взвешиваю вас, уравновешиваю.
1: Ты на 6-м месте как раз из 12.
2: Нет, видите, я уравновешиваю самую умную, самого глупого.
0: Ты самая неуравновешенная уравновешиваешь.
2: А я самая неуравновешенная,
1: вообще, когда вот дело касается рабочих коллективов, я напомню вам, друзья, о том, что проходило исследование в течение 30 лет. Это я сейчас обращаюсь ко всем, кто верит в астрологические прогнозы, нумерологию и прочие радости. По результатам 30-летнего исследования было доказано, что ни одного серьезного, даже процента совпадения людей, их психотипов и знаков зодиака не произошло.
0: Но несерьезное произошло, понимаешь?
2: А это ты себя по асценденту не смотрел. Вот. И по знаку Луны.
1: Может быть и к лучшему.
2: Да, кстати, астрологи в этом смысле. А вот вы еще проверьте себя по асценденту. А если не по асценденту, тогда по знаку Луны.
1: Это у вас облака были, вы звезды не видели, да, я понял. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, которая называется «Окончательный монтаж». Это киношная игра. 237-104. Звоните, отвечайте, что за кино, и выигрываете приз.
4: Реклама.
5: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да!
10: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
13: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
17: Катапульта.
18: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 10:10 в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс «Окончательный монтаж». И кто у нас на связи?
3: На связи у нас Александр, он водителем работает. Саш, привет.
2: Алло.
4: Доброе утро.
3: А ты что за машину водишь?
4: Легковая.
2: Ну, легковая.
3: То есть ты начальника,
2: какая?
3: Что ты возишь?
4: Работников.
2: Ой, мы так тебя
3: ты
2: плохо слышим.
3: Ты так плохо, вот, пожалуйста, остановись.
2: Ты пропадаешь. Здесь еще?
4: Я
2: ой-ой-ой.
4: Может, алло.
2: Вот,
3: Саш, все. Вот хотя бы вот так, да. Мы тебе приготовили фильм. От этого фильма оставили только первые и последние слова. Прокрутим тебе их. И дадим 3 подсказки. Угу. Догадаешься, что за фильм? Приз будет твой. Итак, слушай внимательно. Пошли.
5: Attention. Должен бы привал тут быть.
6: Ну а как же иначе? Отмахали с утра уже 30 км.
7: Окончательный монтаж.
8: И если любовь к родине хранится у нас в сердцах, и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагам всегда мы носим на кончиках штуков.
3: Подсказки нужны или так догадаешься?
2: Нужны.
3: Тогда так, в этом фильме ты мог увидеть очень много формы пыльной.
9: Да, медицинская часть там была.
3: Да,
9: и с нами,
3: конечно. Очень длинное противотанковое ружье.
2: Что за кино?
0: Ну, вообще понимаешь, да, что это на военную тематику?
3: Я думаю, тут даже объяснять не надо, что понятно. Ли, считаю до 3, Саш, с тебя ответ. 1, 2, 3.
4: Нет вариантов.
3: Ну, тогда мы тебе желаем хорошего дня. Что это за кино, ты узнаешь уже от другого радиослушателя. Кто на связи? 237-104. Есть звонок.
2: Алло.
3: Здрасте.
2: Привет. Алло.
3: А что со связью? Ребят, пожалуйста, если вы дозвонились, разговаривайте с нами, оставайтесь на связи. Еще раз, следующий звонок примем.
2: Да,
3: доброе утро.
2: Привет.
10: Доброе утро.
3: Доброе. Как зовут тебя и что за кино мы загадали?
10: Зовут меня Евгений, а фильм это «Офицеры».
3: Нет, это не «Офицеры».
2: Это
3: следующий
2: не
3: звонок
2: то.
3: Будем принимать. 237-104 и еще одна попытка. Алло.
10: Доброе утро.
3: Потише приемник, как тебя зовут и что за кино?
10: Александр, думаю, что это «Они сражались за родину».
3: Абсолютно правильно. Ну, голос Никулина можно узнать сразу же в самом начале.
9: Да.
3: Что, мы тебя поздравляем с победой. Оставайся на связи, все тебе расскажем. Кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3, 4.
10: «Катапульта»
11: на «Радиопилот».
12: Информация на правах рекламы.
13: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edcpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
14: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «АН Атом».
1: Реально, нереально.
2: Лина. Это я.
3: Доброе утро, 10 часов 18 минут в Екатеринбурге. С вами «Катапульта», наконец-то модницы в России. Со 2 ноября 2026 года у нас в стране будет введен ГОСТ на женские каблуки. Обувь будут проверять, внимание, я даже не знала, что такое существует, на разрыв силой до 400 ньютонов. Это для того, чтобы объективно оценивать, насколько прочно каблук крепится к обуви. Значит, как это происходит? Обувь зацепляют в специальной разрывной машине, носочную часть фиксируют неподвижно, а каблук постепенно начинают тянуть назад. Потому что, когда мы ходим, как бы каблук немножечко отходит как бы назад. Вот. Эту нагрузку доводят сначала до 200 ньютонов. Это вот нагрузка такая обычная для обычной женщины, когда она ходит на высоких каблуках. Потом уже до 400, и обувь должна выдерживать вот даже такую нагрузку. Так что с ноября...
4: На подкаблучность еще не собираются подпроверять.
3: А это уже другая разрывная машина.
4: Это уже к мужичкам, я
5: думаю. Мужики, смотрите внимательно, если у нее на туфельках написано, что типа одобрено, честный знак, звездочка будет, то аккуратнее.
4: На кране еще писать занос 1.5 метра, да, знаешь?
3: Ну и самый вот тут неожиданный тренд этого лета, можно сказать, не знаю, я, честно говоря, не замечала, но вот это вирусится в соцсетях. Новая Усмань, наша страна большая, и вот это крупнейшее село Воронежской области неожиданно стало массово появляться в статистике, ну, в том числе запрещенограмма, как геолокация. Просмотры, охваты блогеры, рилсмейкеры по всей России начали записывать видеообращения к жителям этого села. Блогеры его называют новой столицей российских охватов из-за того, что прям большая часть аудитории по аналитике соцсетей якобы находится именно там, в Новой Усмани, в Воронежской области. Одно из популярных объяснений – это работа VPN-сервисов. Рядом с Новой Усманью расположены дата-центры. И там реализуются проекты по строительству крупных центров обработки данных. И поэтому, как будто бы, сервисы могут направлять трафик через...
0: Усмань.
3: Да, через Усмань, и у многих пользователей соцсети.
5: А там сколько народу-то живет вообще в ней?
3: Это небольшое, ну как бы село большое, но это село, это не какой-то большой
4: Они
3: город.
4: Они себя могут и называть новой Кремниевой долиной?
0: Это город.
3: Ну, вообще...
0: Прям считается городом.
3: Ну, это было село, а сейчас область. Уже и город, потому что охваты стали. Сейчас предлагают уже экскурсии забронировать там гостиницы.
5: Сколько фолловеров?
0: Население 19 662 человека.
3: Как вы хотели.
5: И постоянно подписываются новые.
3: Да.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» во ВТУЗ-городке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Реклама.
8: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
0: Это что, цены?
9: Мужчины? Да вы шутите?
10: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
9: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
10: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
9: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
10: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
10: Подробности на motivtelecom.ru.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.
13: Катапульта.

0: культа.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:30 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia Honda. Расточная 38, телефон 372-77-77. На посту Санек находится. Давай расскажи, что там.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Сейчас в направлении ЖБИ со стороны Мира и Гагарина по Малышеву очень плотный трафик до Малышевской развязки. Также добавилось транспорта перед переулком Шоферов и Раевского в оба направления по улице Блюхера. С затруднениями в движении пока еще сталкиваются те, кто выезжает в направлении вокзала, но там на Челюскинцев просто оживление, надо в левых рядах потерпеть. Затруднения в движении остаются в районе улицы Московской через юго-запад и туда и сюда, потому что там идут дорожные работы, поэтому начиная от развязки в направлении Щерса, такой самый плотный трафик на юго-западе остаются. Пробки еще в районе Рижского затруднения в движении, также на Титова в направлении ДК РТИ от Ювелирки. Дальше ближе к Ферганской попроще. Токари и Крауля. Тут по Токари со стороны юго-запада подрос трафик. На Репина традиционно в районе Университета связи плотненько. И по Бибеля, а также на Донбасской есть еще пробки в направлении Таватуйской. Остальные участки свободны, поэтому езжайте аккуратно, ну и, конечно, соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас

Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Реклама.
1: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
2: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
3: 0+.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
7: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
8: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
7: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье.
9: Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010.
11: Код города 343.
12: Катапульта.
13: Бабах!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 10 часов и 51 минута.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. В Екатеринбургском гортрансе обсуждают внедрение тревожных кнопок, которые позволят водителям мгновенно вызывать силовые службы. Идея получила серьезный толчок после недавнего ЧП, который произошел в 67-м автобусе. Там в конце дня группа подростков не только грубо нарушала правила поведения, а отказывалась покидать автобус, который закончил свой маршрут, но и ввязалась в драку с водителем, применив электрошокер. Впятером на одного водителя, не совсем молодого, напали. В общем, я считаю, что это полезно не только для водителей, но если там в самом салоне возникли какие-то конфликтные ситуации, чтобы можно быстро было вызвать силовые структуры. А клоуны больше не интересуют россиян. Спрос на них рухнул 8 раз за последние 4 года. Профессия стремительно теряет популярность, а специалисты, если специалисты в этом жанре, буквально стали исчезающим видом. Все из-за новых форматов развлечений и предпочтений аудитории.
3: Причем цирковая вообще тема и эстетика на... очень популярны, просто буквально на хайпе, но сами клоуны нет.
2: У меня клоуны всегда вот ассоциируются с какими-то, не знаю, фильмами ужасов. То же «Оно», что там еще какой-то был клоун.
3: Потому
2: страшный.
3: Потому что перестали вызывают, быть да. хорошими, не стало хороших клоунов.
2: Другие аниматоры пользуются спросом.
1: Как сказать-то? На самом деле это чисто цирковой жанр.
3: Да.
1: И вот здесь как бы сама по себе цирковая действительность тоже такая непростая. Но мне кажется, что если сама профессия модифицируется, то она будет пользоваться спросом. Потому что сейчас клоуны, по факту, они осваивают и фокусников, и акробатические профессии, и специальности различных простидижитаторов. Там.
3: Причем, вы знаете, они сейчас уже становятся таким нишевым, можно сказать, явлением, а зумерам нравится все нишевое. И я не исключаю, что зумеры просто переключатся на...
2: Возможно. Мне клоунов. Очень нравится мим Том. Он в каком-то океанариуме, по-моему, работает на Западе где-то, и прям туда съезжаются люди,
1: ой, да,
2: просто с ним сфоткаться.
1: Очень он чисто чувак. Такой персонаж и в соцсетях хайповый и так далее. Вот
2: да,
1: что-то
2: да.
1: типа такого нужно.
2: Миллионы бразильцев получили послание от инопланетян. Текст появился в системе экстренных оповещений, быстро разлетелся по стране, но вскоре власти удалили его, утверждая, что систему могли взломать хакеры местные, а в сообщении значилась инопланетная атака, люди, мы прибыли.
1: Ой.
2: И люди такие, знаешь, нас уже ничем напугать.
1: Мне не пишут пока.
2: Кто-то говорил, что это такое промо к фильму «День разоблачения», который
3: недавно вышел. Ты проверь, может, уведомление просто не приходит.
2: Или в спам упало. Да, может, они тебе деньги просили на вторжение, а ты ничего не прочитал.
1: Я не беру с незнакомых номеров из чужой галактики.
2: А было бы забавно, если, знаешь, тебе телефон звонит, и там этот помечает. Возможно, инопланетяне.
1: Ой-ой-ой.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.

0: Успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет региона». Федеральный застройщик «Паритет».
3: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Ивделе и в Североуральске обещают до плюс 24 и временами сильные дожди. В Каменске будет плюс 27-29, временами облачно.
2: В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями. Пообещали кратковременный дождь и грозу. Днем температура воздуха плюс 27-29.
1: Пилот FM.
4: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: А напоследок я скажу.
3: Катапульта.
4: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту.
5: Ну, а теперь хотелось бы напомнить, что сегодня будет жаркий день, завтра жаркий день, но будут дожди.
4: А потом на спад пойдет.
5: Да, ну ничего, охладимся хотя бы. Ну. Сегодня главное не промокнуть и тепловой удар не получить.
6: Главное, что день сегодня памятный, день памяти и скорби. Не забывайте об этом. Начало Великой Отечественной войны, 85 лет.
4: Ну да. И детям расскажите. Да.
5: И вот сегодня, кстати, у меня как раз намечен просмотр военного кино с младшим. Поэтому я готовлюсь как раз. Ну и, конечно, всем хотелось бы пожелать только здоровья. 3-4.
7: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама. Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Круто!
5: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
6: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
7: Пора-пора, Емота.
5: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
6: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
8: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Высший пилотаж.

0: Стены – это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
1: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
5: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
6: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
5: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
6: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
7: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: Радио Пилот 104.10 FM в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели, слушательницы, хорошо, что мы снова вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира от утреннего шоу «Катапульта». Приветствую вас из нашей студии в центре города. На часах 11.27 осветим дорожную ситуацию в проверке на дорогах. После вернемся к программе «Высший пилотаж» на Радио Пилот. Спонсор проверки на дорогах ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda на Росточной 38, телефон 372-77-77. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент, дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по переулку Рижский от Московской до 8 марта, по Малышевой Высоцкого от Комсомольской до Сыромолотова, по объездной от Громова до Амундсена, по Московской от объездной до Волгоградской. Еще движение затруднено по Щербакову от Самолетной до Павлодарской, по ЕКАТ от 19 километра до реки Березовка, по Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской. Мерцают Московская от Хомякова до проспекта Ленина, Бакинский комиссаров от Победы до Кировградской. Пульсирует 8 марта от Бориса Ельцина до Щерса. Водители, будьте бдительны, удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
3: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: Lucky Motors Джили. Lucky Motors, Lucky Motors. Звоните 228-2626. Lucky Motors. Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
1: 12+.
2: Алло, кто это?
3: Это ты! Из будущего!
2: Круто! И где мы сейчас?
3: Где-где? Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
3: Еще бы! Сам скоро оценишь.
0: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Успех, успех! Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов из-за закрытия аэропортов в Москве. В результате корректировки некоторые вылеты перенесены, а часть отменена. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Представители перевозчика заявляют, что оповещают пассажиров о новом времени вылета через контакты, которые люди указали при бронировании. Пассажиров также просят перед выездом в аэропорт проверять статус рейса и в случае его отмены в аэропорт не приезжать. Ночью Росавиация приостанавливала работу всех 4 аэропортов Москвы. Сейчас ограничения продолжают действовать во Внуково, Домодедово и Шереметьево. В Екатеринбургском гортрансе рассматривают возможность установки тревожных кнопок в кабинах водителей. Причиной назван инцидент в автобусе номер 67, когда группа подростков спровоцировала конфликт с водителем, а позже напала на мужчину. В завязавшейся драке был использован электрошокер, напоминает «Коммерсант Урал». Тревожные кнопки будут позволять вызывать силовиков на место подобных конфликтов. В Екатеринбурге на ремонт и профилактику начали закрывать бассейны. Большинство перестанет принимать посетителей уже с 1 июля. В юности поплавать нельзя будет до 31 июля. Бассейн во Дворце молодежи возобновит работу только 31 августа. До осени с 1 июля и по 1 сентября закроются бассейны Верхосецкий, Динамо и Олимпиец на улице Шаумяна. Калининец на Ильмаше в июле планирует закрываться всего на одну неделю, пишет портал Е1. На чемпионате мира по футболу установили новый рекорд. Мундиаль 2026 года стал самым посещаемым турниром в истории после трети сыгранных матчей. По информации Sky News, сыграны 36 матчей из 104, их общая посещаемость при этом превысила в цифру в 2 миллиона и 300 тысяч зрителей. В среднем на одну игру приходят более 64 тысяч человек, пишет Газета.ру. Агентство ТАСС к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны опубликовало обзор советских газет от 22 июня 1941 года. О начале войны жители Советского Союза узнали в полдень 22 числа из радиообращения наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. При этом воскресные газеты были напечатаны накануне и уже вышли с утра. Издания рассказывали о политической, трудовой, научной, а также культурной жизни страны. Были опубликованы театральные и киноафиши. Фото архивов агентство ТАСС разместило на своей официальной странице. Официальный доллар на сегодня 73.44, евро 84.17.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара-девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Асмотосервис», официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. Завтра, 23 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, дожди. Ветер юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 18-20 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото» и жизнью наслаждаться.
9: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
8: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Асмото» условиям покупки удивляется.
10: «Асмото»!
8: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08.
11: «Асмото». Подробности в салоне.
12: Новая музыка
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас новый трек исполнителя Алуна Джордж. С ним целая группа сочувствующих. Песня называется «Best Be Believin'». На 104.10 FM.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной. Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
9: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
8: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
9: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
10: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
11: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
12: Подробности на мотивтелеком.ру.
13: Ого! А что это у вас тут происходит?
14: Мы построили катапульту.
15: Но она не работает.
14: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
15: Поможешь?
13: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
15: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
15: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5 без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
1: Дневной драйв на радиопилот.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Привет всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский. Рад, что мы вместе, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. На 104.10 FM настало время нашего традиционного дневного конкурса. Это шанс для самых активных из вас выиграть комплект полотенец от нашего смелого спонсора ООО УК «Баден Групп» «Wellness Panorama». Набирайте 237-104 и выигрывайте комплект полотенец. Приятный и полезный приз. Да-да. Если звонящий, здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Виктория.
2: Виктория, это у нас будет творческий конкурс. Я прочитаю вслух стихотворение, а вам нужно будет закончить его в рифму. Готовы, Виктория?
3: Да.
2: Приступаем. Вот стихотворение. Сюрприз устроил лев супруге, чтобы отдохнула на досуге. Детей забрал с собой на пляж, жену отправил на... Рифма со словом «пляж». Жену отправил на... Ладно, Виктория, до новых встреч в эфире. Спасибо за участие в конкурсе. Термальный комплекс, термальный курорт «Wellness Panorama» в Сесерте – это не только пространство для отдыха, но и инвестиционный актив с высокой доходностью. Станьте совладельцем курортной недвижимости с высокой востребованностью. «Wellness Panorama» обеспечивает стабильный доход. А также приз для сегодняшнего конкурса – комплект полотенец. Есть ли еще претендент? Здравствуйте. Линия свободна. Набирайте 237-104. На кону комплект полотенец от Wellness Panorama. Жду звонка. Есть ли звонящий? Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, в эфире именно вы. Представьтесь, пожалуйста.
4: Меня зовут Ренат.
2: Ренат, очень приятно. Я Дмитрий. Стихотворение еще разок прочитать вам?
4: Нет, ответ массаж.
2: Точно, Ренат. Ура. Полотенце ваше. Поздравляю.
4: Спасибо.
2: По этому поводу можете произнести речь в прямом эфире. В чей хотите адрес, вещайте, пожалуйста.
4: Хорошо.
2: Ладно, не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Спасибо за внимание, спасибо всем, кто пытался дозвониться и не успел. Следующий конкурс от этого же спонсора завтра в это же самое время на 104.10 FM. Слушай «Радиопилот» днем и выигрывай призы.
5: Информация на правах рекламы.
6: Алло, кто это?
7: Это ты, из будущего.
6: Круто. И где мы сейчас?
7: Где-где? Там, где купили апартаменты.
6: Wellness Panorama? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
7: Еще бы. Сам скоро оценишь.
8: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness Panorama от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness Panorama. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Реклама.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
11: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
12: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
13: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
12: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону.
1: 202-7203.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
14: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
15: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
16: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
17: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
18: Помогите! Тону!
19: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
20: Спасибо, дружище!
21: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
22: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
23: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и завидуем, конечно, жене бывшего футболиста, нашей главной Вики, Виктория Бек. Ну, она постоянно гордится своим футболистом. И куры у него самые красивые.
4: А про Дэвида ты, я уж подумал, кто
3: кабачки вымахали такой большие, а на этот раз бобы. Прекрасные бобы вырастил Дэвид. Просто знайте об этом. Мир такого должен
4: ждем, этом когда появятся кабачки. Знать. Дэвид, ты не представляешь, каким рвением все будут забирать
5: это
4: их.
5: Это в магазинах должно появиться как-то вместо вот этого дядя Ваня для... будет дядя Дэвид.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. ФГР 116-965-81-15-330.
2: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия. И ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется.
8: Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да!
13: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
12: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
14: Дневной драйв на «Радиопилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Россия и Украина пока не планируют возобновлять переговоры на территории Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в турецком правительстве. Несмотря на ситуацию, Анкара продолжает прилагать усилия и создавать условия для ведения диалога между сторонами конфликта. О том, что Анкара хочет предоставить площадку для переговоров, неоднократно заявлял глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости напоминают, что прошлым летом в Стамбуле проходили переговоры России и Украины. Диалог стартовал после визита президента Владимира Путина в американский Анкоридж. Мошенники атакуют своих жертв новыми предложениями о работе. За выполнение легких заданий людям обещают деньги, получить которые можно якобы только после регистрации в чат-ботах. Кнопки «Баланс» и «Доход» на таких ресурсах – только имитация, с помощью которой мошенники убеждают жертв вносить очередные платежи за несуществующие суммы, предупреждают в МВД. Екатеринбургский театр «Кукол» стал лауреатом «Золотой маски». В выходные итоги 32-й церемонии вручения премии подводили в Омске. Жюри престижной премии отметило постановку театра «Зойкина квартира» режиссера Игоря Казакова по пьесе Михаила Булгакова. Театр «Кукол» удостоен награды в номинации «Лучший спектакль театра кукол». Раньше эта же постановка получала высокие оценки экспертов, став лауреатом в том числе на фестивале «Браво». Всего на «Золотую маску» претендовали 5 спектаклей театров Свердловской области. Президент США анонсировал отставку премьер-министра Великобритании. Кир Стармер уйдет в отставку, заявил в соцсетях минувшим вечером Дональд Трамп. Политик отметил, что его коллега провалился в вопросах миграции и энергетики. «Желаю ему всего наилучшего», добавил в финале своей публикации Дональд Трамп. Официально заявление американского президента Лондон пока не комментировал. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирований в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч. Дороже всего обходился отдых в коттеджах от 19 тысяч рублей. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи и глэмпинги с ценником 8 или 9 тысяч. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздниках останавливаются 3 человека, включая одного ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно не меньше, чем с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.44, евро 84.17.
4: Информация на правах рекламы.

0: Успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ОСЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, 23 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, дожди. Ветер юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19. Завтра днем плюс 18-20 градусов.
3: Пилот FM.
4: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер +2 11. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. +2 11. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
6: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас современное deep house звучание. Это кавер на известную песню группы Шаде, певицы Шаде Аду, исполнители Тимми Том и Мелани Браун. Тема называется «Like Paradise». Настой.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО УК «Баден Групп».
4: Информация на правах рекламы.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО УК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
8: Нон-стоп. Полчаса музыки нон-стоп.
9: Нон-стоп.
8: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
0: Правда?
2: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
6: Это что, цены? Да вы шутите!
7: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
6: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 тысяч 900 рублей.
7: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
6: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
8: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Айвазовский? Подлинник?
10: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
9: Шедеврально.
10: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
11: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
13: УСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
14: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
15: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
16: 0+. Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
17: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании. 12+.
18: Дневной драйв на Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Привет, Сань. Куда спешишь?
2: Готовь сани летом. Xenon Shop 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
1: Что это значит?
2: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Xenon Shop 96.
3: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ого, вот это поворот. Интернет и ТВ бесплатно. От планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
9: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
10: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
11: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
11: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
10: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
11: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
13: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
14: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
15: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
16: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
15: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
17: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
18: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
19: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Пора-пора! Мото-мото-мото!
22: Живи здесь и сейчас! Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
23: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
24: Ого! А что это у вас тут происходит?
25: Мы построили катапульту.
26: Но она не работает.
25: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
26: Поможешь?
24: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
26: Да! Ура!
27: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
28: Она на горках.
27: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
29: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
30: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Россия и Украина пока не планируют возобновлять переговоры на территории Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в турецком правительстве. Несмотря на ситуацию, Анкара продолжает прилагать усилия и создавать условия для ведения диалога между сторонами конфликта. О том, что Анкара хочет предоставить площадку для переговоров, неоднократно заявлял глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости напоминают, что прошлым летом в Стамбуле проходили переговоры России и Украины. Диалог стартовал после визита президента Владимира Путина в американский Анкоридж. Мошенники атакуют своих жертв новыми предложениями о работе. За выполнение легких заданий людям обещают деньги, получить которые можно якобы только после регистрации в чат-ботах. Кнопки «Баланс» и «Доход» на таких ресурсах – только имитация, с помощью которой мошенники убеждают жертв вносить очередные платежи за несуществующие суммы, предупреждают в МВД. Екатеринбургский театр «Кукол» стал лауреатом «Золотой маски». В выходные итоги 32-й церемонии вручения премии подводили в Омске. Жюри престижной премии отметило постановку театра «Зойкина квартира» режиссера Игоря Казакова по пьесе Михаила Булгакова. Театр «Кукол» удостоен награды в номинации «Лучший спектакль театра кукол». Раньше эта же постановка получала высокие оценки экспертов, став лауреатом в том числе на фестивале «Браво». Всего на «Золотую маску» претендовали 5 спектаклей театров Свердловской области. Президент США анонсировал отставку премьер-министра Великобритании. Кир Стармер уйдет в отставку, заявил в соцсетях минувшим вечером Дональд Трамп. Политик отметил, что его коллега провалился в вопросах миграции и энергетики. «Желаю ему всего наилучшего», добавил в финале своей публикации Дональд Трамп. Официально заявление американского президента Лондон пока не комментировал. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирований в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч. Дороже всего обходился отдых в коттеджах от 19 тысяч рублей. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи и глэмпинги с ценником 8 или 9 тысяч. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздниках останавливаются 3 человека, включая одного ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно не меньше, чем с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.44, евро 84.17.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Асмотосервис», официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. Завтра, 23 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, дожди, ветер юго-восточный, слабый, температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 18-20 градусов.
1: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото» и жизнью наслаждаться.
10: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
9: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Асмото» условиям покупки удивляется.
11: «Асмото»!
9: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08.
11: «Асмото».
12: Подробности в салоне.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец.
4: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
8: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива. Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее».

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
6: Семья считает, надо брать.
7: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
8: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
9: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
11: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
12: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
11: Поехали. Скажи адрес.
12: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
13: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
14: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
15: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
16: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55.
17: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
18: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
19: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
20: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
21: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
23: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Минуту молчания объявят сегодня по всей стране в 12.15 по московскому времени. В это время, ровно 85 лет назад, по радио прозвучало обращение наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, и граждане Советского Союза узнали о начале Великой Отечественной войны. Свое выступление нарком завершил фразой, которая позже стала крылатой: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». С этого момента в СССР началась всеобщая мобилизация, напоминает газета «РУ». Во время минуты молчания прерывается теле- и радиовещание, а в некоторых городах останавливают общественный транспорт. Продолжая эту тему, накануне в Екатеринбурге прошла акция «Свеча памяти». Жители уральской столицы собрались на стадионе «Екатеринбург-арена». Участники акции выстроились в форме слов «Урал помнит» и с помощью горящих свечей создали изображение легендарного танка Т-34. Губернатор Денис Паслер в своих соцсетях напомнил, что на фронт из Свердловской области в годы войны ушли более 700 тысяч человек. «Наши предки доказали всему миру, что русский солдат – самый сильный», подчеркнул в тексте своей публикации полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. И к другим событиям. В Госдуме предложили начинать единые госэкзамены в 12 часов вместо 10 утра. Из-за раннего начала экзаменов выпускники не высыпаются, особенно если живут далеко от места проведения ЕГЭ, считают депутаты. Такая ситуация может отразиться на концентрации и внимании школьников, учитывая общий стресс, который они испытывают. Обращение автора инициативы направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову, пишет «Коммерсант». Хедлайнером Дня строителя в Екатеринбурге стала группа «Ума Турман». Музыканты бесплатно выступят на Плотинке 8 августа. Об этом пишет портал 66.ru. В программе праздника мастер-классы для детей и взрослых, развлекательные зоны и выставка строительной техники на проспекте Ленина. В центре города также пройдут соревнования операторов спецтехники. Среди строителей состоится и традиционная ежегодная лотерея. В ней будут разыграны два автомобиля «Лада». Агентство ТАСС к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны опубликовало обзор советских газет от 22 июня 1941 года. О начале войны жители Советского Союза узнали в полдень 22 числа из радиообращения наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. При этом воскресные газеты были напечатаны накануне и уже вышли с утра. Издания рассказывали о политической, трудовой, научной, а также культурной жизни страны. Были опубликованы театральные и киноафиши. Фото архивов агентство ТАСС разместило на своей официальной странице. Официальный доллар на сегодня 73.44, евро 84.17.
4: Информация на правах рекламы.

0: Успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, 23 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, дожди. Ветер юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19. Завтра днем плюс 18-20 градусов.
3: «Пилот FM».
4: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104.4 FM.
11: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
6: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
7: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
6: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
7: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
8: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
11: Ну как?
12: Шедевр.
11: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
12: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
11: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
12: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Это что, цены? Да вы шутите?
3: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
2: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
3: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
2: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
7: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
8: 0+.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000.
10: Код Екатерина. Екатеринбурга 343.
11: Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
12: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
2: На старт, внимание, шаг!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
5: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
7: 12+.
8: «Эр-Адент» – стоматология на базе многопрофильной клиники «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. «Парацельс» делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня «Эр-Адент» – прекрасное подтверждение.
9: Оборудование экспертного класса, полный комплекс услуг, лечение во сне для детей и взрослых и скидка 7% постоянным клиентам клиник «Парацельс».
8: Стоматология «Эр-Адент», Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
12: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
13: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
14: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
16: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
17: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
16: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
18: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
19: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс». Металлургов 65А.
20: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов.
21: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
22: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и завидуем, конечно, жене бывшего футболиста нашей главной Вики, Виктория Бекхэм. Ну, она постоянно гордится своим футболистом. И куры у него самые красивые.
4: А про Дэвида-то я уж подумал,
3: кабачки вымахали большие, а на этот раз...

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
6: Ого! Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
7: Успеваете подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
8: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
9: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
10: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
11: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
12: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
13: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бэнд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
14: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
15: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Е-Мото» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Е-Мото». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.

0: новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343, 13, 42.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Крым до 1 сентября приостанавливает прием детей в лагерях и санаториях. Также ограничения касаются детей или детских групп, которые планировали на крымских курортах культурные либо спортивные мероприятия. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Он призвал граждан с пониманием отнестись к установленным ограничениям. По словам главы региона, в текущей ситуации меры необходимы, чтобы обеспечить общественную безопасность. Мэрия Екатеринбурга будет жестче контролировать самокатчиков в уральской столице. В администрации готовят новый документ, который будет регулировать отношения города и компаний кикшеринга. Доступ компаний на улицы города, например, будут согласовывать через Центр организации движения. Введение этой структуры, в том числе видеофиксация нарушений в уральской столице. На количество прокатных самокатов на улицах Екатеринбурга установят лимиты, а за нарушение клиентов компании будут наказывать, сокращать количество самокатов. Также ЦОД планирует получать данные о поездках клиентов, пишет портал Е1. Антимонопольная служба выявила нарушения в контрактах, заключенных Уральским институтом кардиологии и клиникой сердца. Заказчик и участник аукциона заключали антиконкурентные соглашения на оказание услуг трехмерного КТ. Клиника сердца при заключении контракта получала необоснованные преимущества и в итоге доход более 85 миллионов. И заказчика, и участника аукциона привлекут к административной ответственности, пишет Коммерсант Урал. Первый раунд переговоров Ирана и США продолжался 18 часов. После ночи дискуссии делегация Исламской Республики покинула Швейцарию и направилась в Тегеран. Об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи. В совместном заявлении посредников переговоров Катара и Пакистана сказано, что надзорный комитет согласовал дорожную карту для достижения окончательного соглашения между Ираном и США в течение 60 дней. Россияне с начала года все меньше времени проводят в сети. Причиной оказались ограничения интернета в целях безопасности, а также блокировка популярных сервисов. Время, которое россияне раньше проводили в сети, теперь досталось Smart-TV и другим агрегаторам медиаконтента. Наибольшая динамика сокращения в онлайн-сегменте оказалась заметна у мессенджеров. Подробную статистику публикует сегодня газета «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 73.44, евро 84.17.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Осмотосервис», официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. Завтра, 23 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода – дожди. Ветер юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19. Завтра днем плюс 18-20 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
9: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
8: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
10: «Осмото»!
8: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08.
10: «Осмото».
11: Подробности в салоне.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
14: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67». Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
2: Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии после 16.00. Встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на радио «Пилот». Желаю вам хорошего вечера в их хорошей компании. Да-да. На прощание от меня MPH и Натан Николсон с песней «Long Goodbye» в секретной фанатике. Goodbye. Всем спасибо. Услышимся послезавтра на 104.10 FM. Пока.

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый день всем, кто держит настрой на 104,4. В Екатеринбурге 16 часов и 5 минут. А с вами «Навигатор», генеральный спонсор ООО «УК Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд». Дублер Сибирского тракта 4.
1: Сейчас мы с вами поговорим про здоровый образ жизни, а именно про правильное питание. Многие адепты строгих диет хотят полностью убрать из своей жизни сахар и успешно этим занимаются на протяжении длительного времени.
0: Ну как успешно? Все равно сахар, он так или иначе содержится во всех продуктах, никуда от него не деться принципиально.
1: Ну это правда, но все равно, да, вычитывают составы постоянно в магазинах, много времени за этим проводят. И вот исследование от ученых из Кувейта, почему полный отказ от сахара может навредить здоровью. Они проверяли свою теорию на мышах, в течение 16 недель наблюдали за ними, и обе группы кормили едой с низким содержанием жиров. При этом у одних сахар был, у других его не было. И как раз-таки у тех, у кого его не было, выявили в результате воспаление в кишечнике, ожирение печени, инсулинорезистентность и нарушение уровня глюкозы в крови. Мы можем сделать вывод, что намного важнее сбалансированное питание все-таки, а не отказ какой-либо.
0: Да потому что, вот знаете, в этой сфере сейчас вообще критически много инфо-цыганства, поэтому помните, что на самом деле подсчет калорий, допустим, просто вот так, он бесполезен, потому что что в эти калории входит на самом деле, из чего состоит ваш рацион, насколько это полезно для вашего организма, куда у вас что уйдет, какие у вас цели в общем-то и целом. То же самое с сахаром. Совсем его обрубать бесполезно. Это, во-первых, никогда не работают вот подобные радикальные отказы в каком-то прям во вкусовой категории, по сути, где вы говорите сладкое, все. И наиболее вероятно получается, что вы сорветесь в какой-то момент. Но можно же всегда выбирать, откуда вы получаете этот сахар. Те же фрукты, не фрукты, что-то еще. Куча вариантов. То есть не нужно отказывать себе конкретно в каком-то вот элементе. Нужно смотреть, откуда он вашим организмом добывается.
1: Это правда. Ну и действительно регулировать количество, да, чтобы процентное содержание в вашем рационе было сбалансированным.
0: Очень многих есть заблуждение, я замечал, что они думают, что подсчет калорий – это уже все. Это самостоятельное действие, единственное необходимое для похудения.
1: Но это напрямую исходит из дефицита калорий, поэтому вот.
0: Да, вот вопрос только в дефиците калорий, потому что никакие фитнес-трекеры и прочая фигня, они тебе наиболее точно-то не скажут, сколько ты сжег в действительности. Там куча факторов, которые крайне тяжело отследить. Поэтому, послушайте, организм на самом деле молодец в этом плане. Он сам знает, что, откуда, куда и как, поэтому не опирайтесь на инфо-цыганство, вот это вот фитнес-диетологическое, а смотрите, что там наука по этому поводу говорит, потому что очень многие эти вопросы, они уже давно разобраны, исследования есть, результаты тоже. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Малышева и Высоцкого стоят от Комсомольской до Сыромолотова. Затор на объездной от Громова до Амундсена. На Московской толчья от объездной до Волгоградской. Плотно на Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Шаумяна и от объездной до Академика Бардина. И нужно потерпеть на Щербакова от Самолетной до Павлодарской.
1: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Реклама.
3: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
5: 0+. Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etipokayo.rf.
6: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие «Комсомола» 34В. Доброго дня всем, кто держит настрой на 104,1. В Екатеринбурге 16 часов и 19 минут. А с вами навигатор, и пришло время конкурса «Что это за слово?». Для участия набирайте 237-104. У нас достаточно... Понятное, мне кажется, простенькое сегодня задание.
1: Сегодня быстренько должны раскидаться.
0: Некое слово и три варианта того, что оно означает, вас ждет. Если выбираете правильно, то тогда подарок, соответственно, ваш.
1: Если у вас немножко времечко есть, дозванивайтесь, поговорим немножко, потом подарок получите. Здорово же
0: получится. Если у вас времечко есть, у тебя день уменьшительно ласкательных сегодня. 237-104, напоминаю, нужно набрать. Доброго дня.
1: Привет.
2: Добрый день.
0: Как тебя зовут?
2: Евгений.
0: Евгений. У нас, значит, для тебя сегодня слово «тявочка». И, как я уже говорил, три варианта, что оно значит. Если выберешь правильный, то приз заберешь. Итак, «тявочка», что же это такое?
1: Возможно, есть такая река в Свердловской области. Может быть, это элемент парашютного ранца. Либо так кинологи называют щенка, который еще не прошел тренировку.
2: Мне кажется, кинологи.
0: Кинологи, то есть, соответственно, по названию. Прям один в один. Это окончательный ответ?
2: Пусть будет, да.
0: Ага. Пусть будет, да. К сожалению, он получилось, что нет. Понятно, почему ты выбрал этот вариант, но именно так мы и придумываем неправильное. И 237-104, игра только что стала проще, минус один вариант. Вот уже из двух вам нужно выбрать. Тем более, мне кажется, самый очевидный он выбрал. Где, да, действительно, я бы тоже услышал «тявочка», скорее всего, подумал бы что-то на кинологов. 237-104, кто находится в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, готов Евгения заменить.
1: Конечно, подарок получить.
0: Нет, но Евгений незаменимый, но в плане вместо него ответ дать. Добрый день.
1: Привет.
3: Добрый.
0: Как тебя зовут?
3: Игорь.
0: Игорь, скажи, знаешь ли ты правильный ответ?
3: Скажите еще варианты.
0: Тявочка, ну вот, говори.
1: Да, тявочка. Да. Может быть, это река в Свердловской области, либо это такой элемент парашютного ранца.
0: Не будем мучить с неправильным. Итак.
3: Река.
0: Река в Свердловской области. Проезжал, видел, знаешь.
3: Нет, так.
0: Это окончательный ответ.
1: Скидку.
3: Да.
0: Хорошо, принимаем твой вариант ответа и переходим к игре на внимательность. К сожалению, неправильно. Все. Осталось только забрать у нас приз. На самом деле уже ничего даже кроме.
1: Забрать.
0: Добрый день.
1: Здравствуй.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуй, как тебя зовут?
4: Артем.
0: Артем, ты же слышал, что у нас осталось?
4: Да, да, да, да, я слышал.
0: Итак?
4: Собака отпала,
0: жаль.
4: Река отпала, остался рюкзак.
0: Рюкзак. Элемент парашютного ранца,
1: да,
0: ты хотел
1: рюкзак?
0: Сказать.
1: Да, какой рюкзак?
0: Да, да, да, да. Абсолютно правильный ответ. Это длинная капроновая лента, которая используется для фиксации клапанов парашютного ранца. Поздравляем тебя с победой, Артем. Оставайся на связи. За эфиром подробнее обсудим подарок, скажем, как ты его заберешь. А всем остальным напоминаю, что кроме участия в конкурсах, можно также забрать подарок у радиопилот, став самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
5: Информация на правах рекламы.
6: Круто!
7: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
8: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
9: Пора-пора, Емота, мото-мото.
7: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
8: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру. ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огрени 304-667-404-800-092.
10: Реклама.
11: Ксенон Шоп 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
12: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
13: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
14: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и
5: и ЖК «Уют-Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
13: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
5: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют-Сити». Дом сдан.
10: Застройщики ООО «СЗ «Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Помогите! Тону!
15: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
16: Спасибо, дружище!
17: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
18: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Ого! А что это у вас тут происходит?
20: Мы построили катапульту.
21: Но она не работает.
22: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
21: Поможешь?
19: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
21: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
21: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Добрый день всем, кто сейчас находится в движении. В Екатеринбурге 16 часов и 28 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор – ИП «Беликов Денис Константинович», автотехцентр «Айрматик Про». Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 4 балла. Малышева и Высоцкого стоят от Комсомольской до Сыромолотова, на Серафимы Дерябиной затор от Волгоградской до Шаумяна. Не едется по Московской от Объездной до Волгоградской, на Блюхера ожидает толчья от Мира до Комсомольской, плотно на Ленина от Восточной до Карла Либнихта и нужно терпеть на Сибирском тракте от Буторина до переулка Активистов. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Ого, как подвеска стучит.
3: Полгода не могу найти, в чем проблема.
4: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Айрматик Про. И мне все сделали.
5: Теперь тишина.
3: Спасибо. Еду в Айрматик Про.
6: Айрматик Про. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Добрый день всем, кто уверенно держится на волне пилота. С вами в эфире «Навигатор» и пришло время рубрики «Игротека». Сегодня она для тех, кто не хочет ничего, вот этих никаких разбирательств ни с кем. Игра называется «Solar Punk», и она про строительство своего небольшого домика и огорода на летающих островах. Все максимально просто. Игра с нулевым уровнем жестокости. Здесь не нужно ни с кем сражаться. То есть убран вот этот элемент, очень часто встречающийся в подобном жанре. Просто вы, возможно, с друзьями до 4 человек. Здесь есть кооператив. Появляетесь на одном из летающих островов. Вокруг вас таких еще множество, конечно же, расположено. И на них вы на своем дирижабле, который нужно сперва построить, отправляетесь искать ресурсы, чтобы строить дальше, развивать свой сад, ставить себе солнечные панели. Mm-hmm. То есть, вот это про построить дом, когда не хватает денег на построить настоящий свой дом, можете отправиться туда, никакого оружия, ничего. То есть, самый максимальный расслабон после работы. Посидеть и без давления, то есть, игра прямо себя так и позиционирует, что для тех, кому надоело тревожиться и переживать, хотя бы в игре этого не делайте. Никто на вас тут не нападет, никто не тронет, просто вы воздушный дачник своего рода, который бесконечно себе домик обновляет.
1: Визуально действительно очень приятно, очень расслабляюще выглядит картинка.
0: Да, мягкие прямо тона, мягкие освещения, все немножко мультяшное. Это чисто вот ромашковый чай для мозга. Если такого сейчас хочется, то заходите на игровые площадки, качайте Solar Punk, ну и, конечно же, живите играючи.
2: Информация на правах рекламы.
3: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
4: Семья считает, надо брать.
5: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
6: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые

0: успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Алло, кто это?
2: Это ты, из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Где-где? Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
2: Еще бы! Сам скоро оценишь.
3: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме german@pilotfm.ru.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый день всем, кто остановился на 104,1. С вами в эфире «Навигатор».
1: Господа, товарищи, оказывается, омега-3 не улучшает память и когнитивные функции. Это выяснили американские ученые. У них был 2-летний эксперимент. Там участвовали 365 человек от 55 до 80 лет.
0: Я вот думаю, это как раз последние пару лет чаще всего. Чуть что я слышал, тебе надо пить омега-3.
1: Вот, по-любому. Как раз таки не надо, потому что на две группы их разделили. У всех участников низкий уровень омеги. В целом, первая группа принимала высокие дозы омега-3, вторая принимала плацебо. И по истечению 2 лет разницы в когнитивных функциях и в памяти никакой нет. Совершенно.
0: Я думаю, что это, скорее всего, как обычно, история про то, как у нас медикаменты в какой-то момент превратились просто в продукт доступный. И это справедливо, в общем-то, для всех БАДов. Где, помните, что наш организм все необходимые вещества естественным образом привык извлекать из пищи, которую мы потребляем, а когда вы в концентрированной форме в виде таблеток это все начинаете в себя здорового, казалось бы, пихать, ну, то есть кому не надо это в действительности, нет какого-то хронического дефицита, ваш организм это просто все выводит, это бесполезное действие, вы выкидываете в мусорку деньги, и, скорее всего, на самом деле какие-то автономные системы вашего организма, вмешиваясь в них, вы нарушаете их работу. Поэтому, если встает вопрос, какие-то добавки, недобавки, явно медикаментозные пить, подумайте 10 раз, стоит ли вам, почитайте научную литературу, а не послушайте какого-то блогера.
1: Лучше даже
0: в
1: не самостоятельно
0: раз
1: подумать, а сходить к врачу, провериться, сдать все анализы, чтобы точно знать, где чего не хватает, а где чего в избытке.
0: Да, да, помните, что самолечение любого вида, абсолютно, даже немножко незначительное, а-ля витаминки попить, может серьезно вам аукнуться, поэтому не стоит. Ну, а впереди вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Летом должны подешеветь не только овощи, фрукты и ягоды, но и другие продукты. Такой прогноз сделали эксперты, на которых ссылается Life.ru. Ожидается снижение цен на молочную продукцию, поскольку летом животные больше пасутся на лугах, и у фермеров появляется больше бесплатного корма. Кроме того, должны подешеветь яйца. Летом больше яиц появляется на рынке благодаря небольшим фермам и частникам. И, кроме того, летом падают цены на хлеб и хлебобулочные изделия, пишет издание. В Екатеринбурге пропал 12-летний подросток. Сергей Алексеев исчез 21 июня. С того дня о местонахождении школьника ничего не известно. Его розыском занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв». Фото и приметы пропавшего есть на сайте «Комсомольской правды». Всех, кто что-то знает о мальчике, просят звонить в отряд «Прорыв». Можно также обращаться по единому номеру экстренных служб 112. Группа «Ума Турман» выступит в центре Екатеринбурга. 8 августа музыканты станут хедлайнерами масштабного празднования Дня строителя, который организует в историческом сквере крупнейшие отраслевые компании. Как рассказали в гильдии строителей Урала, с полудня на празднике будут работать развлекательные площадки, тематические и творческие мастер-классы. На проспекте Ленина пройдет большая выставка строительной техники. В течение всего дня на главной сцене будут выступать музыканты из Екатеринбурга, других городов. Завершит праздник группа «Ума Турман». На Урале пошла первая лесная земляника. Как сообщает «Новый день», с выходных на популярных трассах стоят продавцы со свежей ягодой. Цена вопроса от 800 рублей за пол-литровую баночку. Трехлитровое ведро можно купить за 3-3,5 тысячи. В некоторых местах, в частности на трассе на Сысерть, продают уже и первую чернику. Цены примерно такие же. В России начались съемки новой адаптации фильма «Курьер» Карена Шахназарова. События современной ленты разворачиваются в наши дни. Главный герой, 17-летний Иван, тяжело переживает развод родителей. Он саботирует ЕГЭ и уезжает в Москву работать курьером. За несколько дней работы Иван становится свидетелем десятков чужих историй и начинает по-новому смотреть на себя, родителей и окружающий мир. Главную роль исполняет Денис Косиков. С ним снимаются также Филипп Янковский, Анастасия Немоляева и другие. Даты выхода картины пока нет. Доллар 73,44, евро 84,17.
4: Информация на правах рекламы.

0: успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5 без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Как сообщают нам синоптики, 23 июня в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение всего дня от 16 до 19 градусов тепла.
2: «Пилот FM».
3: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер всем, кто находится в движении вместе с Радио Пилот. С вами в эфире «Вечерний навигатор». У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд», дублер Сибирского тракта 4.
1: Поскольку сезон вездесущего тополиного пуха пока что продолжается, есть актуальная новость по этому поводу. Россиян предупредили об опасности тополиного пуха для собак.
0: Неудивительно на самом деле.
1: Это правда. Ветеринар предупредила, что тополиный пух переносит на себе пыльцу и может усиливать аллергию у собак. Понятно, что самые уязвимые – это питомцы с сезонной аллергией, а также хроническими заболеваниями кожи или органов дыхания. На прогулках пух попадает в глаза, нос и ушки, и если будете внимательными, вы симптомы не пропустите. Могут наблюдаться слезотечение, покраснение глаз, частое моргание, чихание. И если вдруг вы заметили, что выделение слишком сильное, лучше самостоятельно не пытаться извлечь пушинки из глаз, вы можете навредить, лучше обратиться к специалисту. Ну и, конечно, ветеринар посоветовала после прогулок осматривать глаза, уши и лапы собаки, а при необходимости протирать шерсть влажной тканью.
0: Да, это на самом деле и для кошек, мне кажется, тоже справедливо, особенно учитывая с их склонностью к гайморриту.
1: Да.
0: Если в окно залетел пух, и она нюхнула, понятное дело, что он залетит в ноздрю, если достаточно маленький кусочек. Поэтому, да, единственное, что я хочу сказать, что все равно следите, естественно, ухаживайте за своими животными, но, может быть, не нужно прямо каждые 5 секунд в панику впадать, потому что я заметил нехорошую тенденцию, что как будто ветеринарные клиники конкретно нагревают людей на деньги по каждому маленькому поводу.
1: Есть такая история.
0: Где я такой, ну, слушайте, у меня сколько было в жизни животных, на самом деле прекрасно, долго, замечательно жили без постоянных визитов чуть что к ветеринару.
1: Здесь, видишь, никогда не угадаешь. Иногда кажется, что, ну, какая-то мелочь, и там можно время, например, да, какое-то подождать, пока увидишь уже точно, есть какая-то опасность или ее нет. А когда хозяин тревожный, тут уже, ну, прям любой чих.
0: Вот. Это просто помните, что ипохондрия, она и есть ипохондрия. Если вы переносите ее на своего питомца, она от этого лучше не становится. Поэтому, конечно же, берегите, но и себя, и свой кошелек тоже. Вот к чему я хотел привести. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас сейчас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова на Турбинной. Затор от Учителей до проспекта Космонавтов. Пробка на Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Шаумяна. На Комсомольской застряли от Педагогической до Малышева. И нужно терпеть на Космонавтов от Индустрии до Бакинских Комиссаров.
1: Рассказывайте нам, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: Реклама.
3: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге, и родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
5: 0+. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
6: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: УСТ до Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН
8: 754-56-55. Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Подтекает, стучит, не тянет.
2: не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
12: Ого! А что это у вас тут происходит?
13: Мы построили катапульту.
14: Но она не работает.
13: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
14: Поможешь?
12: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
14: Да! Ура!
15: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
16: Она на горках.
15: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ИП Сергеева Елена Игоревна. Строительная компания «Спартекс». Сайт spartex.pro. Добрый вечер всем, кто видит на приемниках 104.10 в Екатеринбурге 11 минут 6. А с вами навигатор, и сейчас будем обсуждать культурную программу этого вечера в рубрике «Афиша».
1: Сегодня можно к 7, либо к 8.30 прийти в детскую филармонию на 8 марта 36 на концерт классической музыки «Королева красоты». Музыка будет романтическая, и лучшие песни о любви в исполнении квартета «13 струн» и Алексея Петрова вы услышите. Это будет уютный, душевный вечер. Билет стоит 1500 рублей, 6+. В это же время можно прийти в ДКЖ на Челюскинцев 102, там еще один концерт «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Большой симфонический оркестр «Эйфория» исполнит для вас музыку самых разных рок-легенд, «Металлики», «Imagine Dragons», «Scorpions», «The Prodigy», и еще целый список вас ожидает 1,5 часа эпического звучания любимых песен. Билет стоит 1590 рублей и дороже 12+. Также в 7 вечера можно прийти в живой театр на Малышева 58А. Там покажут драму «Сплошной Шекспир». И это театральная фантазия на тему войны и любви. Актриса была счастливой женщиной, муж, ребенок, любимая работа. В театре роль Джульетты на сцене играла. Но наступила война, блокадный Ленинград. Она пошла работать на хлебзавод, и жизнь изменилась. Но Шекспир помогает ей выдержать все испытания, которые на ее долю выпали. Билет стоит 1250 рублей, 16+. А к 19.30 можно прийти в Центр современной драматургии на Малышева 145А и посмотреть еще один спектакль на военную тематику. Драма называется «Бесконечный апрель», и это постановка об избирательности памяти. Мужчина почти через все невзгоды прошел 20 века, репрессии, войну, послевоенную эпоху, пережил бесчисленное количество различных семейных драм. И сейчас, когда он уже стал стариком, сохранил в памяти каждый судьбоносный апрель в его жизни, но насколько реальны его воспоминания – это уже вопрос. Билет стоит 1200 рублей, 16+. В общем, что бы вы ни выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
2: Информация на правах рекламы.
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: Спонсор рубрики «Вокруг света за 60 секунд» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Добрый вечер всем, кто прокладывает свой путь по Екатеринбургу вместе с пилотом. В столице Урала 17 часов и 16 минут. А с вами навигатор, и мы отправляемся узнавать, что происходит в мире в страничке «Вокруг света за 60 секунд».
1: Мужчину из Австралии признали самым громким человеком в мире. Ему удалось закричать с громкостью, равной 122,4 децибела. Его крики можно сравнить с шумом взлетающего самолета и со звучанием музыки на рок-концерте. Вот настолько громкий парень. Давно к этому шел. Еще в 2017 году был назначен официальным глашатаем Канберры. Если вы не знали, то Канберра — это столица Австралии. Многие думают, что это Сидней. Это не так. Я тоже так думала.
0: Ну да, я единственное, что думаю по поводу подобных достижений. В итоге, для кого, для чего? Мне чуть-чуть грустно становится с людей, которые делают свои целью побить какой-то рекорд, который не имеет практического применения нигде. Кроме как, ну, в случае этого мужчины, я полагаю, вечерние ссоры на кухне, там он, конечно, непобедимый.
1: А в Южной Корее жители начали заказывать несуществующую еду и билеты, и это их терапия. На первый взгляд кажется абсурдной, они открывают сайт, выбирают товар, заказы оформляют, вот это вот все, даже отслеживают движение курьера на карте и получают уведомления о доставке. Но в итоге, конечно же, ничего не приходит, и благодаря этому они справляются со своей тягой к постоянному потребительству.
0: Но вообще сейчас вот эта маркетплейсовая зависимость — это новый вид зависимости, появившийся в современном обществе. И в голове работает по тому же принципу, что и зависимость от азартных игр, потому что там своего рода делается ставка, своего рода выигрыш, только здесь он гарантированный, но при этом, естественно, каждый раз вы проигрываете, особенно когда набираться начинают уже абсолютно бесполезные вещи.
1: Но есть вот эта интрига.
0: Есть интрига, да, что тебе в действительности придет, а не то, что ты заказал. А тут, я думаю, вот в таких ситуациях, а не хуже ли сублимация? Не усугубляет ли она проблему в итоге, потому что таким образом нормализуется в голове процесс же. И если человек где-то даст слабину, он с тройной силой окунется в настоящие маркетплейсы после этого. Потому что, мне кажется, долго не сможешь ты держаться просто на приколе заказа, и ничего, если не приходит, то тогда это не завершает картину дофаминовую в голове, типа.
1: А нет такого, что это как пить безалкогольное пиво?
0: Я как не пьющий человек тебе скажу, да, абсолютно бесполезное мероприятие. Где ты покупаешь газировку за 500 рублей и думаешь, а для чего это вообще? Я ничего же из этого не получаю. Но если кому-то и поможет, то и слава богу. Ладно, ребята, прямо по курсу. Вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Реклама.
7: Привет, Сань. Куда спешишь?
8: Готовь, Сань, летом. Ксенон Шоп 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
7: Что это значит?
8: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь, Сань, летом. Ксенон Шоп 96.
9: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
10: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
11: Жительница Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
10: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
12: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Айвазовский?
2: подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
13: Завтрак от 259 рублей.
14: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
15: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
16: 12+.

0: Спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Доброго вечера всем, кто взял в попутчики радио «Пилот». В столице Урала 17 часов и 26 минут. А с вами навигатор, и пришло время конкурса «Кто сказал?». С нами будет играть Алексей, бригадир. Он на прошлой неделе, по-моему, уже участвовал уже. Пытался.
1: Привет.
0: Да, пришел привет. За реванш. Ты же не выиграл в прошлый раз?
2: Нет.
0: А то я думаю, вдруг
1: тогда
0: это...
1: Тогда бы не дозвонился, если бы выиграл.
0: Да, знаешь, некоторые трюкач, это невероятно. В общем, по классике в конкурсе «Кто сказал?» Алексей, у нас для тебя есть цитата и три варианта, кто эти слова сказал. Выбираешь правильный, и тогда подарок твой.
1: «Никто не претендует на лучшее, пока это лучшее мы сами не построим». Кто это сказал? Возможно, это был Владимир Ильич Ленин. Может быть, это слова Михаила Илларионовича Кутузова. Либо это фраза Георгия Константиновича Жукова.
0: Кто же сказал?
2: Думаю, наверное, Жуков.
0: Думаешь, Жуков. Думаешь или окончательно отвечаешь?
2: Нет, давайте Ленин.
0: Ленин. А это окончательный ответ?
2: Да.
0: Алексей, мы ждем тебя еще вновь. Может быть, сегодня попозже, может быть, завтра. Да, к сожалению, неправильный ответ, но упрощается задача для следующих слушателей, дозвонившихся. Добрый вечер.
1: Приветики.
0: Алло.
2: Алло.
0: Здравствуй, убавляй приемничек и скажи, пожалуйста, как тебя зовут?
2: Григорий.
0: Итак, есть ли у тебя для нас правильный ответ?
2: Ну, повторите.
0: Цитата. «Никто не претендует на лучшее, пока это лучшее мы сами не построим». И кто это сказал? Владимир Ильич Ленин, Михаил Илларионович Кутузов, Георгий Константинович Жуков.
2: Ну, думаю, Кутузов.
0: Кутузов? Это окончательный ответ?
2: Да.
0: Хорошо, принимаем его, но, к сожалению, неверный ответ. И остается лишь игра на внимательность. Добрый вечер.
1: Привет.
0: Алло. Алло.
3: Второй.
0: Здравствуй, как тебя зовут?
3: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Дмитрий, итак, какой же правильный ответ?
3: Второй.
0: Второй это кто?
1: Надо назвать.
0: Три фамилии, две выпало.
1: Давай так, Кутузов, Ленин, Жуков.
3: Так, еще раз, Кутузов.
0: Кутузов, это
1: твой ответ? Твой.
3: Да.
0: Ага, хорошо, принимаем твой вариант ответа. И он неверный уже второй раз, ребята. Но если игра на внимательность, то тогда мы уж совсем не можем прощать все. Добрый вечер.
1: Привет.
4: Добрый вечер.
0: Как тебя зовут?
4: Евгений,
0: что скажешь? Знаешь ли ты правильный ответ?
4: Жуков.
0: Уже? Жуков, да.
1: Именно
0: естественно.
1: Так.
0: Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи за эфиром. Подробнее обсудим, когда как свой подарок заберешь. А всем остальным напоминаю, что также приз можно получить, став самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
5: Информация на правах рекламы.
6: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.

0: Добрый вечер всем, кто находится в движении вместе с Радио Пилот. На 104.10 пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ИП Беликов Денис Константинович, автотехцентр Airmatic Pro. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. ЕКАТ стоит от Березовского тракта до улицы Высоцкого, на Малышева и Высоцкого затор от Мира до Сыромолотова. Пробка на Блюхера и проезжий от Раевского до Краснодарской. На Комсомольской движение затруднено от развязки на Калине до Объездной, на самой Объездной толчья от 8 марта до Амундсена, плотно на Артинской от Книжного переулка до Армавирской и нужно терпеть на фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Привет! Разобрался с подвеской?
3: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
4: Airmatic Pro. Магазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
2: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.

0: Реклама.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
5: Люксюм, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
7: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
8: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука» и искусства в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. Атом. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

Добрый вечер всем, кто настроен на 104.10. С вами «Навигатор», и хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота». И сейчас там размещена информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года ему поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению, в России лечения нет. Сейчас идет сбор средств в фонде «Анна Мария», и Андрей находится на поддерживающей терапии, но понятно, что раз это прогрессирующее заболевание, то поддерживающая терапия не решает проблему, и у него есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей, это абсолютно фантастическая неподъемная сумма для мамы Андрея, и только с нашей общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства. Подробности и кнопка «Помочь» есть на сайте пилота, pilotfm.ru. Документы и подробная информация на сайте фонда «Анна Мария».

0: На 104-10 пришло время пройтись по самым актуальным событиям к этому часу. Спонсор выпуска новостей – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. ЦБ не разрешил трем крупным игрокам создать альтернативу национальной системе платежных карт. Это Сбер, Альфа и Т-банк. Разработанный ими проект не выглядит более технологичным, чем то, что уже есть на российском рынке, пояснил регулятор причину отказа. Министерство просвещения России контролирует вывоз детей из Крыма. Ведомство отслеживает ситуацию с приостановкой детского отдыха в Крыму на оставшийся летний период. Из Артека организована плановая отправка детей по домам. Прием в Алых парусах отменен. Работает оперативный штаб для решения текущих вопросов. Родителям предложат альтернативные варианты отдыха детей в других регионах, сообщили в ведомстве. Скорее всего, это будет не менее знаменитый лагерь «Орленок» в Краснодарском крае и другие кубанские лагеря. В целях безопасности приема и размещения детей в летних лагерях Крыма, напомню, приостановлены с 22 июня по 1 сентября. Пассажиры уральских авиалиний застряли в Анталии из-за ограничений в российских аэропортах, введенных в минувшие выходные. Пассажиров задержанных рейсов селят в отели, предоставляют им напитки и горячее питание, пишет «Коммерсант». В Екатеринбурге подростки снова разгромили трамвай, разбили в вагоне стекло. Это произошло 22 июня около 15 часов на Луначарского. На записи видно, как четверо подростков на остановке подходят к трамваю, двери которого уже закрыты. Затем один цепляется за стекло, пытается залезть в окно, но то вываливается и падает вместе с подростком. После этого все четверо убегают. В мэрии сообщили, что представители гортранса обратятся в полицию. В Екатеринбурге заработал мобильный пункт приема отработанных покрышек. За первый день пункт на минометчиков 30 принял более тонны покрышек, сообщает мэрия. До конца года пункт будет работать по субботам с 10 до 16 часов. За раз можно сдать 4 покрышки. Кроме того, в пункт можно принести и другие отходы, мелкую электронику и отработанные бытовые масла. Кот Ларри из резиденции британского премьера на Даунинг-стрит прокомментировал объявление Кира Стармера об отставке. Кот опубликовал фото нескольких бывших премьеров – Бориса Джонсона, Риши Сунака, Ли Страсс и других. Кот сокрушается, что ему придется жить уже при 7-м главе правительства, пишет РИА. Доллар 73,44, евро 84,17.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. По заверениям синоптиков, в этот вторник в столице Урала ожидаем облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь и, возможно, грозу. Ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня от 16 до 19 градусов тепла.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
11: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
10: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
12: «Осмото»!
10: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08.
13: Подробности в салоне.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: О, только не китаец.
16: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE.
15: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Николай.
1: Добрый вечер всем, кто держится на волне пилота. В Екатеринбурге 3 минуты 7, а с вами вечерний навигатор. У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баден Ленд». Дублер Сибирского тракта 4.
2: История очень короткого брака, которая закончилась судами всех со всеми. В Китае мужчина по совету родителей нашел невесту при помощи брачного агентства. В анкете утверждалось, что у нее нет долгов, судимости и каких-то серьезных заболеваний. Сыграли свадьбу через 3 дня. Перед этим они ни разу не встречались, лишь 5 минут по видеосвязи поговорили. Сваха взяла семьи 1,7 миллиона рублей за оказанную услугу. Ничего себе. Потом еще более 1 миллион рублей мужчине пришлось потратить на традиционный выкуп невесты. После свадьбы обнаружилось, что на жене висит долг перед банком от бывшего ухажера, который составляет более 1 миллион рублей. На следующий день она сказала, что у нее есть проблемы со здоровьем, там лишний вес, избыточные печеночные ферменты, вот это вот вся история. Спустя 9 дней после свадьбы он предложил развестись, она сначала согласилась, а потом сказала нет уж, подала на него в суд, потребовала компенсацию в 500 000 рублей. В иске жалуются, что вот он хотел, чтобы она делала макияж, убиралась в доме, туда-сюда, ну, в общем, все преступления стандартные.
1: Ну, тут будто бы всех нужно наказывать, ну, естественно, кроме мужика, вроде как, ничего он-то не сделал.
2: Ну, пострадавшая, условно,
1: вот эта сваха как будто должна бы деньги вернуть. Ну, вообще, в целом, понятно, что это специфическая история, но я бы всем очень порекомендовал, не спешите вы с замужеством, со 100%. Свадьбами. Я в последнее время натыкаюсь постоянно на истории, что там 2 месяца вместе были, поженились. Год были вместе, поженились. В общем и целом, мне кажется, что самое важное до свадьбы, это увидеть, как человек в различных ситуациях себя ведет. Хорошо бы хотя бы один какой-то кризис у него застать, потому что понятно, что пока мы все сидим, хохочем, веселимся и так далее, любой может показаться невероятно классным партнером, но вот когда начинаются проблемы, надо бы знать, а не сломает ли это его, или не начнет ли как-то там фляга вот свистеть, не начнет ли вымещать что-то на своем партнере человек. То есть куча различных сценариев, с которыми лучше бы познакомиться до того, как вы какие-то вечные клятвы друг другу, казалось бы, дали. Ну и, естественно, что люди на это не обращают внимания, и статистика разводов у нас соответствующая.
2: Запомните, да, пожалуйста, что очень важно посмотреть на человека в кризисной ситуации, потому что только в этих условиях у него всплывают настоящие приоритеты.
1: Ладно, ребята, берегите себя, думайте, как отношения строить. Все-таки там ничего не просто так и не детские сказки, а над этим нужно работать. И поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 6 баллов. Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. На Московской затор от Объездной до Волгоградской. Пробка на Березовском тракте и Трудовой от Горького до Мурзинской. На Ленина плотно от Луначарского до Хохрякова. И нужно терпеть на Щерса от Машинной до Сурикова.
2: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, приз, может, даже получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Реклама.
4: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден Ленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
5: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
6: 0+. Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
7: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
8: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в 2 шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
7: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
8: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
9: Застройщики ООО «СЗ Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
12: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
13: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
13: Шедевр.
0: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
13: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
0: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
13: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
15: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
16: Подробности на мотивтелеком.ру.
17: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edcpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
18: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
19: Ого! А что это у вас тут происходит?
20: Мы построили катапульту.
21: Но она не работает.
20: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
21: Поможешь?
19: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
21: Да! Ура!
22: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
23: Она на горках.
22: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо». Добрый вечер всем, кто остановился на 104,4. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и сейчас поговорим о культурной программе на выходные в рубрике «Афиша».
1: В среду, 24 июня, можно прийти во Дворец молодежи на Ленина 1 на спектакль «Ночной гость». Это напряженная психологическая драма, даже триллер с элементами детектива. В уединенном доме на побережье, где живет пара спокойненько себе, появляется загадочный гость. Хозяйке кажется, что он из ее прошлого, он это отрицает, а муж не знает, кому верить, и интрига сохраняется до конца. Билеты от 2000 рублей, 16+. В пятницу, 26 июня, можно прийти в бар «Шалом Шанхай» на 8 марта 4 на аудиоспектакль «Леопарда Килиманджаро». Если уже слушали «С любовью, Эрнест» или слышали о нем, это предыдущий аудиоспектакль, который у них регулярно можно было за барной стойкой послушать. Здесь предлагается снова услышать Эрнеста Хемингуэя, который стал серьезнее и расскажет о своем отце. Билет стоит 2860 рублей, 18+. В этот же день в 8 вечера можно прийти в «Максимилианс» на Куйбышева 44D на концерт группы «Братья Гримм». Поп-коллектив, который существует на минуточку с 1998 года, теперь имеет другой состав. Только один брат остался из двух близнецов, второй ушел из группы. Так или иначе, есть возможность вживую услышать Кустурицу, коллективно похлопать ресницами и вот это все. Билеты от 2500 рублей, 18+. А в субботу, 27 числа, в 11 вечера можно прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9 на дискотеку 90-х, нулевых и десятых. Вечеринка, полностью посвященная ностальгии по беззаботному времени, хиты Димы Билана, «Градусов», «Бандерас», «Леди Гаги» и все в этом духе. Приходите отвести душу. Билеты от 600 рублей, 18+. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
0: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. «Лимпопо-дефиспарк.ру». ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника «Парацельс». Доброго вечера всем, кто путешествует по Екатеринбургу вместе с пилотом. В столице Урала 18 часов и 17 минут. А с вами навигатор, и пришло время конкурса «Городской квест». Если вы знаете наш город хорошо, набирайте 237-104. Может быть, это повод проверить себя. Или кто-нибудь с вами едет, кто любит хвастаться своим знанием, что он где угодно без навигатора. А вот тут пускай докажет, что да как знает. У нас три вопросика о Екатеринбурге. На каждый три варианта ответа со всеми справляетесь. И подарок ваш. Всего-то и надо 237-104 набрать. Находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы нас с вами никак не оборвало, не развело в разные стороны. И все.
1: Чтобы процесс еще не отвлекал от вождения, это тоже очень важно, потому что вы в первую очередь участник дорожного движения, об этом помните.
0: Естественно, идеальный вариант это вообще, конечно, если вы где-то припаркованы или еще не выехали, или уже приехали, такие ситуации. Добрый вечер.
1: Привет.
0: Алло. Алло.
1: Здравствуй.
0: Не получается у нас
1: не
0: какое-то.
1: Здравствуй.
0: Хорошо, 237-104, напоминаю, кто готов. 200... Добрый вечер.
1: Привет.
0: А что же такое-то? А почему у нас
1: со
0: ничего
1: связью, видимо,
0: не происходит?
1: У нас что-то происходит.
0: Ой. Не исключено. Ну-ка, сейчас попробуем. Добрый вечер.
1: Привет.
0: Вот, есть уже какой-то звук. Алло.
2: Алло, здравствуй.
0: Здравствуй, как тебя зовут?
2: Кирилл,
0: мы упорно пытались сделать что-то со связью, наконец-то она подчинилась, поэтому не будем лишний раз тянуть. У нас для тебя три вопроса о Екатеринбурге, три варианта ответа, все даешь верно, подарок твой. Начинаем.
1: В каком районе города можно встретить улицу, названную в честь пионера-героя Валентина Александровича Котика? Ботаника, Эльмаш или Юго-Запад?
2: Эльмаш.
0: Эльмаш.
1: Так и есть.
0: Абсолютно верно. Соединяет Баумана и энтузиастов.
1: Двигаемся дальше. Какой памятник можно увидеть на площади обороны? Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, памятник уральцам, ковавшим победу, или памятник маршалу Жукову? Площадь обороны.
0: На углу Тверитина и Луначарского это у нас.
2: На углу Тверитина и Луначарского.
0: Угу. Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, памятник уральцам, ковавшим победу, или памятник маршалу Жукову?
2: Уральцам, ковавшим победу, скорее всего.
0: Уральцам, ковавшим победу, абсолютно да. Также называют еще Седой Урал. Ну и вот переходим к третьему вопросу. Продолжим говорить о героях Великой Отечественной войны. Скажи, как ты думаешь, какая из улиц получила свое название в честь героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны? Анри Барбюса, Гастелло или Сакко Иванцетти?
2: Сакко Иванцетти, думаю.
0: Сакко Иванцетти. Это окончательный твой ответ?
2: Так.
0: Анри Барбюса, так, а Гастелло, Сакко Иванцетти.
2: Давайте Гастелло попробуем.
0: Давайте попробуем Гастелло, тем более, что это абсолютно верный ответ. На Уктусе параллельно Щербакова, а вообще Николай Францевич Гастелло.
2: А я
0: это...
2: сейчас вот еду именно по
0: Гастелло. Ну тогда тем более, прямо смотри, как попал четко. Это летчик-герой Советского Союза, командир 2-й эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного авиационного полка, совершившего огненный таран вражеской техники. Поздравляем мы тебя с победой, Кирилл, оставайся на связи. За эфиром подробнее обсудим подарок и расскажем, как ты его можешь забрать. А всем остальным напоминаем, что также можно получить приз от Радиопилот, став самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
3: Информация на правах рекламы.
4: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
5: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления. Линия в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
4: Выбирайте Парацельс. Заходите на mcdefisparacels.ru.
5: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург, Большакова, 68.
3: Реклама.
6: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385 85.
7: На старт. Внимание. Шарта.

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Это что, цены? Да вы шутите!
2: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
1: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
2: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
1: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
8: Пора-пора, мото-мото-мото.
9: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
10: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
11: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
12: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
13: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
14: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
15: Солнце детских улыбок. Море восторгов и всплеск отличного настроения.
16: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
17: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
16: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
18: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
19: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.

0: Добрый вечер всем, кто находится в движении. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ИП «Беликов» Денис Константинович, автотехцентр «Аэрматик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Стоит Малышева вместе с Высоцкого от Мира до Сыромолотова. На Щерса и Амундсена пробка от Машинной до Волгоградской. Затор образовался на Московской от Объездной до Волгоградской. Не едется по Березовскому тракту и Трудовой от Горького до Мурзинска. На Комсомольской плотно от развязки на Калине до Объездной и нужно терпеть на Фурманово от Машинной до 8 марта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Ого, как подвеска стучит.
3: Полгода не могу найти, в чем проблема.
4: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Аэрматик Про. И мне все сделали.
5: Теперь тишина.
3: Спасибо. Еду в Аэрматик Про.
6: Аэрматик Про. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
7: Ага.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинос».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: По машинке Kia Niro 1.6 141 LS.
2: Ты откуда машину-то смотришь?
3: Ой, Корея.
2: Ну вот, она здесь или ее только-только думаешь заказывать?
3: Ну, оттуда думаю.
2: Ну вот, вопросы два. Первое, кто повезет? Второе, какого года машина конкретно? Потому что там у них рест же с этого года еще пошел на Нирах.
3: Ну, вторая имеется в виду.
2: А, ну то есть 23-й, 24-й, да?
3: Да-да-да-да.
2: Ой, наблюдаю такие машинки. У меня даже там в соседнем дворе паркуется. Смотришь гибрид?
3: Ну да.
2: Тот, который на 140 или на 180? Давай 140. Так. 140. А, 140. Да. Значит, короче, по этому вопросу я подходил к пользователю, задавал вопрос. Он говорит, так кайфово. Но как бы сейчас вопросик по поводу того, как это обслуживать, далеко не все, к сожалению, понимают. И есть некоторые вопросы у него там по комплектующим. Какая-то, короче, ерунда произошла. Машина прошлогодняя, пришла к нему в прошлом году просто. И он говорит, в принципе, у меня нареканий никаких нет. Расходники, говорит, есть, но...
3: Все доступно, да, получается?
2: Что говоришь?
3: Все доступно.
2: Да, все доступно, но у него там какая-то в подвеске деталь, он говорит, я найти не могу. Вот ждет, видимо, заказная позиция. Но я не думаю, что как бы это какая-то проблема для того, чтобы купить автомобиль. Там цена интересная. И то, что сейчас происходит с рынком топлива, конечно, людей подталкивает на решение вопросов каким-то образом. Там малолитражки покупать, гибриды люди смотрят, кто-то вообще электрички смотрит. Но по поводу электричек, инфраструктура, там возможность где-то в парковке заряжаться и так далее, кучу вопросов вызывает. Поэтому, да, гибриды в этом плане гораздо интереснее.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Александр.
2: Да, я понял.
4: В общем, приобрел я «Ладу Весту».
2: Так.
4: Проехал уже 200 почти.
2: Угу.
4: В апреле месяце. В общем, нормальная машина. Мне

0: после этого Дэйл Винстрома, который мне все мозги вынес. В общем, экономично мы тут ехали в Красноуфимск, я ездил 234 километра, проехал. У меня только одно деление в паке убавилось. А вот ты говорил, перед отпуском стуки там какие-то были. Ну, мужчина звонил.
1: Так.
0: У меня такая же фигня. Я только с салона выехал, по рельсам проехал по автомагистрали. Такой звук металлический получился справа. Я не понял, потом на ТО на нулевой приехал, объяснил им. Они посмотрели, что протянули там, проехались там по неровной дороге. Все вроде нормально, говорит. А все равно стуки не пропало. Я на следующий, это, дня через два приехал к другим дилерам там, на ТО. Они мне объяснили, что это суппорта. По-новому они там какие-то направляшки сделали, видимо, тоньше, они брякивают. Получается удар, как будто у тебя стойка пустая.
1: Понятно. Слушай, вопрос встречный, быстренько, буквально 30 секунд. Почему не искра?
0: А не знаю, что-то мне салон понравился, вот вести.
1: Понятненько. Ну, Саш, спасибо тебе большое. Периодически статистику нам по своей вести подкидывай. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
3: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
4: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинос.
5: Акция от дилерского центра Регинос на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июне этого года на автомобилях Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июня этого года. Позволь себе юга с Регинос.

0: Добрый вечер всем, кто летит по Екатеринбургу вместе с пилотом. С вами в эфире «Навигатор». И хотелось бы сообщить, что 26 июня в эту пятницу «Катапульта» будет работать в дилерском центре CS Motors на «Космонавтов 3». За всем происходящим можно следить на видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте, если не получается самим заехать. Партнер проекта ООО CS Motors, официальный дилер «Хавейл».
1: А в Москве не так давно история произошла. Там горничная украла дорогие часы и притворялась бывшей женой лорда, чтобы их продать.
0: Как-то
1: хозяйка
0: сложно слишком.
1: Квартиры наняла через агентство уборщицу, чтобы та во время отсутствия и хозяйки, и семьи в квартире прибрала жилье к их возвращению. Горничная прикарманила несколько дорогих часов и крупную сумму наличных. Несколько раз приходила в ломбард, сдавала часы, выкупала обратно, меняла на другие. При этом говорила, что вот бывшая жена английского лорда, вот это вот все. Потом вообще улетела в Армению, оттуда в Турцию. При этом каждый день исправно отчитывалась перед хозяйкой в мессенджере, что вот, мол, уборка идет, и женщина продолжает переводить ей деньги.
0: Ну, правда, убиралась просто, выносила не только мусор.
1: Когда хозяйка с семьей вернулась из отпуска, обнаружила пропажу, а там, по оценкам экспертов, стоимость часов от 4,5 до 6 миллионов рублей. То есть ничего себе сумма. Разумеется, обратилась в полицию, подала в суд, и горничной назначили 5 лет колонии, штраф 100 тысяч рублей, но из-за того, что срок давности по оставшейся статье после апелляции истек, ее просто освободили в зале суда.
0: Вот это очень странно. Я никогда не понимал этой фишки юридических
1: давности,
0: всех вот этих взаимоотношений, где в каких-то ситуациях просто могут отпустить преступника, который явно совершил преступление. Жертвы есть, ущерб есть, но они просто пойдут. Для меня в этой истории самое странное, я думаю, какая неактуальная при этом воровка, потому что это в 2026 году. Казалось бы, если тебе нужно в ломбарде зачем-то, хотя так-то ты вообще не обязан там ничего рассказывать, врать, откуда у тебя, почему это не жена, там, не знаю, криптоинвестора, что-то еще, она как будто из 18 века. Я жена английского лорда, это как, знаешь, вот дочь африканского принца, что-то в этом духе.
1: Да.
0: Очень странный был выбран образ. Ладно, прямо по курсу, ребята, вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали. Скажи адрес.
4: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.

0: это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5 без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
1: Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Уважайте свои личные границы. К вашему «Мерседесу» или «БМВ» тоже нужен экологичный подход. Техцентр «Штутберг» – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. «Штутберг» – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт «Штутберг.рф».
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: Алло, кто это?
10: Это ты из будущего.
9: Круто. И где мы сейчас?
10: Где-где? Там, где купили апартаменты.
9: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
10: Еще бы. Сам скоро оценишь.
11: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
8: Проект на декларации на сайте nash.dom.rf.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. В России ввели уголовное наказание за подделку медицинских справок. Теперь за это можно лишиться свободы на срок до 3 лет со штрафом до 1 000 000 рублей или без штрафа, и тогда можно сесть на 4 года. При этом длительность наказания зависит от тяжести преступления и характера документа, пишет газета.ру. По информации СМИ, за липовые справки об инфекционных заболеваниях наказание может составить до 5 лет. А самое суровое наказание предусмотрено в случаях, если поддельный документ повлек за собой массовое заражение. Второй трамвайный маршрут может связать Академический и ЖБИ. Это номер 16, который сейчас ходит между Волгоградской и Урфу. Будут ли трамваи проезжать через Пионерский в случае продления до Академа, не уточняется, пишет Е1. Екатеринбургский театр «Кукол» стал лауреатом «Золотой маски». В выходные итоги 32-й церемонии подводили в Омске. Жюри престижной премии отметило постановку театра «Зойкина квартира» режиссера Игоря Казакова по пьесе Михаила Булгакова. Театр «Кукол» удостоен награды в номинации «Лучший спектакль театра «Кукол». Ранее эта же постановка получила высокую оценку экспертов, став лауреатом в том числе фестиваля «Браво». Всего на «Золотую маску» претендовали 5 спектаклей театра в Свердловской области. На Урале пошла первая лесная земляника. Как сообщает «Новый день», с выходных на популярных трассах стоят продавцы со свежей ягодой. Цена вопроса от 800 рублей за пол-литровую баночку. Трехлитровое ведро можно купить за 3-3,5 тысячи. В некоторых местах, в частности на трассе на Сысерть, продают уже и первую чернику. Цены примерно такие же. Одной недели категорически мало для отпуска, заявили психологи, на которых ссылается газета.ру. Для восстановления нервной системы требуется минимум 2-3 недели отдыха. Снижение стресса начинается только ближе ко второй неделе. Примерно через 10-14 дней улучшается сон, снижается эмоциональная реактивность, возвращается концентрация и появляется внутренняя энергия, говорят психологи. Доллар 73,44, евро 84,17.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Пилот ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Как сообщают нам синоптики, 23 июня в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение всего дня от 16 до 19 градусов тепла.
6: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер всем, кто взял в попутчики радио «Пилот» в столице Урала. 8:03, а с вами вечерний навигатор. У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «УК Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд». Дублер Сибирского тракта 4.
1: У школьников начались летние каникулы, и недавно родителям рассказали, как помочь ребенку поддерживать в этот период когнитивные навыки. По словам эксперта, летние каникулы не должны становиться для ребенка продолжением учебного года, поэтому с занятиями лучше не переусердствовать, а поддерживать умственную активность с помощью игр. Лучше всего предлагать ребенку логические задачи, головоломки, которые будут увлекательным вызовом. Важно создавать элемент интереса и соревнования, и тогда ребенок активно в это будет включаться, потому что будет у него азарт, и как учебу он воспринимать это не будет. Можно также развивать воображение и логику с помощью игры в Донетки, когда нужно будет восстановить ситуацию через вопросы, на которые можно ответить лишь да или нет. Есть популярные даже для взрослых игры в таком формате, как детективы, для того, чтобы также развивать свои когнитивные навыки. То есть это актуально для всех.
0: Тут еще, как мне кажется, есть момент. Знаете, не думаю, что стоит ребенку какие-либо игры прямо навязывать и представлять готовую формулу. Нужно все строить из их интересов. То есть сейчас в любом случае, чем бы ваш ребенок не интересовался, у этого есть путь во что-то образовательное. Допустим, даже если он любит видеоигры, то видеоигры — это уже и геймдизайн, и художественные работы, и музыка, и кодинг, и прочее. Поэтому можно взять любое увлечение, в принципе, вашего ребенка и превратить это одновременно и в игру, и во что-то образовательное. Но помните, что если вы будете насильно какую-то именно тематику пытаться продвинуть ребенку, наиболее вероятно, это ничего, кроме отторжения, не вызовет. Хороший пример. У меня очень большие проблемы с классической литературой из-за того, как ее преподавали в школе. Потому что это был не тот возраст, когда это нужно было читать. Это было бесконечное обязалово. И поэтому, когда мне начали нравиться уже книги самостоятельно, когда я стал читать, очень мало в этом списке было классической литературы. Исключительно потому, что вот у меня с детства эта реакция, что нет, просто вопреки какое-то. Ладно, ребят, давайте поговорим о том, что происходит у нас сейчас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов. Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. На Московской затор от Объездной до Волгоградской. Не едется по Березовскому тракту и Трудовой от Горького до Мурзинской. На Челюскинцев и Московской плотно от Маршала Жукова до Малышева. И нужно потерпеть на Машиностроителей от Донбасской до улицы 40-летия Октября.
1: А если вам есть что добавить, добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в нашем музыкальном конкурсе.
2: Реклама.
3: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
5: 0+.
4: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская, 77.
6: Кредит предоставляют по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Это что, цены? Да вы шутите!
7: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
1: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
7: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
1: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
8: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Наука – это точно.
5: точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
11: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в «Радуга Парк». Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк. Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в «Радуга Парк».
14: Ого! А что это у вас тут происходит?
15: Мы построили катапульту.
16: Но она не работает.
15: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
16: Поможешь?
14: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
16: Да! Ура!
17: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
16: Она на горках.
17: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
18: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса ООО «СЗ Ривьера Галактика». Добрый вечер всем, кто проводит его вместе с «Радио Пилот» в столице Урала, 15 минут восьмого. А с вами навигатор, и пришло время музыкального конкурса. С нами будет играть Михаил, он работает пожарным. Доброго вечера.
1: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Для начала, естественно, само собой, никогда не будет лишним. Спасибо вам за вашу работу. Действительно, не какой-нибудь фигней занимаетесь.
1: Незаменимый, да, ваш труд. Спасибо большое.
0: Незаменимыми вещами занимаетесь, людей спасаете. Вот слушай, Михаил, такой еще вопрос. У нас сейчас какие-то инновации применяются, потому что я чуть позже буду в агрегаторе рассказывать как раз. Там ультразвуковые антипожарные системы, вернее, инфразвуковые придумали, что вот звуком от отталкивают, по сути, кислород от источника огня, не давая возгореться.
2: Ну, такое будет применяться, но пока, наверное, не у нас.
0: Ну да, но это там же по-любому надо, все эти системы, они должны лет 10 испытаний проходить, прежде чем что-либо.
1: Но рано или поздно дойдет до нас.
0: Да хотелось бы верить, да. Ладно, в любом случае, у нас для тебя тут задание, небольшой отрывок из песни группы «Градусы» под названием «Еще выше». Мы для тебя проиграем, и одно слово в этом отрывке закрыто. Твоя задача сказать, что же там скрывается, и тогда подарок будет твоим. Ты готов? К прослушиванию. Угу. Слушай внимательно и угадывай.

0: Итак, мы можем повторить для тебя задание текстом, а может быть, этого и не надо. Что скажешь?
1: Не надо? Полет?
0: Абсолютно верно,
2: молодец.
0: Естественно.
2: Забери меня в полет.
0: Поздравляем с победой, Михаил. Оставайся на связи. За эфиром с тобой подробнее уже обсудим, когда, как, какой подарочек заберешь. Ну, а да, пожалуйста. Остальным напоминаем, что выиграть в конкурсе — это не единственный способ получить подарок от Радиопилот. Также это можно сделать, став самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
3: Информация на правах рекламы. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: На старт! Внимание!

0: Карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте, полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
2: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
3: Да не проблема. Есть «Скилл-Про». «Скилл-Про» – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. «Скилл-Про». Опыт профессионалов. Екатеринбург.
4: 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18.
3: Skillpro66.ru.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
7: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
8: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
9: Цена обновленного Havail H3 в комплектации «Оптимум» 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинас» и на сайте «Регинас-Дефис-Хавейл-Про.ру».
10: О, приснилось, что я завтрак проспал.
11: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
12: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
13: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Добрый вечер всем, кто находится в движении вместе с Радио Пилот. На 104.10 пришло время сводки пробок. Ее спонсор ИП Беликов Денис Константинович, автотехцентр Аэрматик Про. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на наших дорогах 4 балла. Малышева и Высоцкого по-прежнему стоят от Мира до Сыромолотова. Движение затруднено на Московской от Объездной до Волгоградской. На проспекте Космонавтов пробка от Совхозной до Бакинских Комиссаров. Не едется по Комсомольской от Первомайской до Объездной, плотно на Амундсена от Академика Бардина до Объездной, и нужно потерпеть на Репина от остановки Визбульвар до Посадской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Привет! Разобрался с подвеской?
3: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
4: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
2: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов. Добрый вечер всем, кто прокладывает путь домой вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пришло время обсудить, что происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор». Тут один американский стартап научился гасить бытовые пожары инфразвуком. Что-то, наконец-то, новое в этой индустрии. И принцип работы системы достаточно простой. Недавно прошла демонстрация. Колебания низкой частоты сбивают нормальный процесс горения, для поддержания которого от пламени должен уходить в стороны углекислый газ. И в лабораториях тушения огня этот метод практиковали достаточно давно, но проблемой было создать практическую работающую систему, которая способна распределять звуковые волны нужной силы по помещению в целом. И разработчики утверждают, что на сей раз добились этих целей. Понятное дело, что такой метод актуален еще и потому, что системы водного пожаротушения обычно не включаются при первых же признаках горения. Если так делать, то они могут от чего угодно сработать и уничтожить электронику. А тут система срабатывает моментально при появлении дыма и таких опасностей не несет. То есть даже если это ложная тревога, инфразвук не вода, и ничего повредить он, в общем-то, не сможет. Ну и в отличие от воды или каких-то других средств, инфразвук не охлаждает, а подавляет газообмен очага пламени, то есть не дает ему, в принципе, зародиться, распространиться и так далее, лишая необходимых элементов. Интересно, пока что непонятно, когда оно дойдет уже до, скажем так, массового производства и внедрения, но в общем и целом идея хорошая. Берегите себя и свои устройства, и оставайтесь навигатором.
1: Информация на правах рекламы.
2: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и завидуем, конечно, жене бывшего футболиста нашей главной Вики, Виктория Бекхэм. Ну, она постоянно гордится своим футболистом. И куры у него самые красивые.
4: А, про Дэвида ты, я уж подумал,
3: кто он такой. Вымахали большие, а на этот раз... бобы. Mm. Прекрасные бобы вырастил Дэвид. Просто знайте об этом. Мир
4: такого
3: должен
4: ждем, об этом когда появятся кабачки. Знать. Дэвид, ты не представляешь, с каким рвением все будут забирать
5: это
4: их.
5: Это в магазинах должно появиться как-то вместо вот этого дядя Ваня для... будет дядя Дэвид.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
3: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «КБ Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН.

0: 16 965 80 80 65.
1: Внимание, отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7 343 372 77 77. Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Акзо-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Дом. Не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании. 12+.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто подводит итоги трудовой части этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире собирающийся на покой до завтра вечерний навигатор.
1: Но без любопытной истории мы вас не отпустим. В 1910 году изобретатель безопасной бритвы King Camp Gillette предложил бывшему президенту США Теодору Рузвельту крупную сумму за пост главы своей корпорации в Аризоне. И Рузвельт отказался, заявив, что не доверяет человеку, который производит бритвы и при этом носит усы.
0: Я не знаю, это очень какая-то странная логика, потому что кроме усов еще много где...
1: Много чего бреется.
0: Да, растут волосы, и, скорее всего, они бы как раз-таки там были замечательно побриты, если отмечались только усы. Но я понимаю, в принципе, эту идею, где действительно, когда человек тебе предлагает какие-то услуги, а сам не то чтобы что-то добился в этой сфере, начинаешь задаваться вопросом. Это самое распространенное сейчас с бизнес-тренерами.
1: О, да.
0: Где я постоянно задаю один и тот же вопрос. Дорогой бизнес-тренер, а какие у тебя есть успешные бизнесы, кроме тренингов твоих, которые первое, что тебе вообще в жизни деньги начало приносить?
1: У бизнес-тренеров есть еще одна штука. Они любят рассказывать о своих неудачах и как они из этого выбрались. Но чаще всего это истории про удачу.
0: Ладно, ребята, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радио «Пилот».
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был «Навигатор». Всем до завтра.

0: На 104 пришло время пройтись по самым актуальным событиям к этому часу. Спонсор выпуска новостей – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. 10-е за сутки землетрясение зафиксировано в Черном море у берегов Севастополя. Их магнитуда составила от 1 до 4,5, сообщили РИА в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского. По словам специалистов, сейсмическая активность продолжается. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 8 километрах от Севастополя. Сотни пассажиров рейса, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх еще утром сегодняшнего дня, застряли в аэропорту Кольцово. Они ждут вылета больше 10 часов по техническим причинам. Сначала вылет задержали на 2 часа, затем всех посадили в самолет и еще 2 часа пытались его починить. Потом всех вернули обратно в аэропорт. Пожаловалась одна из пассажирок. Вылет переносят каждые полчаса. Конкретных сроков пассажирам не называют. Обсуждается вопрос с размещением пассажиров в гостинице, пишет Я-1. В Екатеринбурге пропал 12-летний подросток. Сергей Алексеев исчез 21 июня. С того дня о местонахождении школьника ничего не известно. Его розыском занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв». Фото и приметы пропавшего есть на сайте «Комсомольской правды». Всех, кто что-то знает о мальчике, просят звонить в отряд «Прорыв». Можно также обращаться по единому номеру экстренных служб 112. Летом должны подешеветь не только овощи, фрукты и ягоды, но и другие продукты. Такой прогноз сделали эксперты, на которых ссылается Life.ru. Ожидается снижение цен на молочную продукцию, поскольку летом животные больше пасутся на лугах, и у фермеров появляется больше бесплатного корма. Кроме того, должны подешеветь яйца. Летом больше яиц появляется на рынке благодаря небольшим фермам и частникам. И, кроме того, летом падают цены на хлеб и хлебобулочные изделия, пишет издание. Культовый американский режиссер Квентин Тарантино снимется в новом фильме Джейми Адамса. Постановщик «Криминального чтива» и других культовых лент сыграет в новой картине вместе с певицей Кайли Миноуг. Детали сюжета будущей ленты пока держатся в секрете. Это уже не первая роль Тарантино в фильме Джейми Адамса. Ранее режиссер также сыграл эпизодическую роль в фильме «Only What We Carry». Ленту представили 2 недели назад на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке, пишет «Чемпионат.ком». Доллар 73.44, евро 84.17.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. По заверениям синоптиков, в этот вторник в столице Урала ожидаем облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь и, возможно, грозу. Ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня от 16 до 19 градусов тепла.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
10: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
9: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
11: «Осмото»!
9: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
12: Подробности в салоне.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
15: Гибрид года. Exlantics ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantics ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
4: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
6: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
6: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
7: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
8: Одрил Групп. Огрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: рекламу.
1: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Керм гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной, благодаря Керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: О, только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE.
6: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
7: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
8: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город.
9: ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
2: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Реклама.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Поезд до Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
5: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
4: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
6: Осмото!
4: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
7: Подробности в салоне.
8: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
9: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радио.

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходимо контролировать.

0: консультация специалиста.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: СМИ Пилот-ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот. This is where I want to be, surrounded in your ecstasy.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет.
8: Привет.
9: Салют.
10: Привет.
11: Радио.
0: 104 FM.
12: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет. Hi.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:42. Доброй

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 19 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3:39. Доброй ночи.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
1: Коннечива.
3: Саламат сива.
4: Бонжур.
5: Привет,
6: салют. Привет.
0: Радио. 104 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 22 минуты. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4:39. Доброй ночи.